Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

0: тебе скучаю.
1: Я скучаю, я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем. Я тебе женой.

0: соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.
1: Лед

0: как же поют земляки! Эх! Знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

взглядом, видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень. То казачки гуляют треть.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба земляки!

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался ответ.

запоздалая осень в небе найдет. Вдаль улетающий клин журавлей. Речка отступит.

надеждой засветится вновь. Снегом разлука растает в наших глазах.

0: Ростом пламенный, добрейший привет, добрейшее утро, город просыпается, а значит и мы с вами тоже, ну вернее мы уже с Андреем проснулись в студии. Александра Вольская, Андрей Зитер, вы на волне 105.2 FM, конечно же, это казачок.
1: Доброе утро. Ну что, как спалось? Что снилось? А мне вот сегодня, знаешь, приснилось, что я сажаю картошку.
0: Почему бы это?
1: В гостиной своей студии. Проснулся в холодном поту. А все почему? А потому что тема сегодняшнего утра, ну я считаю, знаешь, такая острая, как нож для резки линолеума. И вечная, как спор о том, нужно ли мыть за собой кружку на работе. Итак, друзья, барабанная дробь. Тема сегодняшнего эфира – дом или квартира.
0: Вот так. А я думаю, интересно, почему у тебя сегодня спина болит? А ты картошку копал?
1: Мешками таскал.
0: Мешками таскал.
1: На себе.
0: Смотрите, это же вот классика жанра. Пельмени со сметаной против пельменей с маслом. Раскол общества проходит прямо через наши кухни.
1: Ну вот давайте по-честному. Вот вы открываете утром глаза в идеальной квартире, да? Вот за окном панорамный вид на город.
0: Красота.
1: Да, который еще спит такой, да, или только просыпается. Только просыпается. Никаких тебе грядок, никакого забора, который надо красить каждые 3 года. Комфорт, ну, безусловно, вроде как бы, да?
0: Да, например, там никаких коров, коз, да, которых там доить или
1: да,
0: нужно.
1: Да.
0: Но есть же одно жирное «но», и имя ему соседи сверху, не только сверху, а еще и снизу, и сбоку, которые решили ровно в час ночи передвигать рояль, например, да, или там сверлить, или устроить чемпионат по бегу на месте, кстати, вот про детей, которые бегают поверху. А еще тут чудесно звук дрели в субботу в 8 утра.
1: Ну тоже, да. А теперь давайте перенесемся в свой дом, родной.
0: Да, вот, мне кажется, что вообще квартира это немножко общежитие.
1: Вот где скрипит половица именно так, да, которая вам нравится. У вас крыльцо, своя лужайка. Можно выйти утром на террасу, дать послушать тишину. Можно поставить баню, батут поставить и прыгать себе куда ты хочешь. Да? Мечта, не... она самая. Друзья, вот сегодня будем спорить на тему, что вы больше выбираете, квартиру или дом?
0: Да, пишите нам на Макс плюс 7 928-401-2020 и будем рассуждать.
2: Алло, село!
3: Море, лето. С Казак-ФМ. Частушка для казака от Александра Лахтионова из Краснодара.
4: Это ж надо так случиться на 8-м десятке лет, чтобы в радио влюбиться, будто женщин в мире нет.
3: Реклама на Казак-ФМ.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
7: В магазинах «Победа». Шашлык куриный охлажденный в маринаде 259,90 за килограмм.
8: Предложение действует с 1 по 15 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: Представьте место, где утро начинается с прогулки по зеленому бульвару, где дети растут рядом со школой и детским садом, где после работы пробежка, спорт или вечер с близкими. Это жилой район, народные кварталы, более 400 планировок, спортивные зоны, детские площадки и более 5000 парковочных мест. Почувствуйте себя дома с первого дня. Звоните. Звездочка 2411.
10: Застройщик ОСС «Градстрой». Проект ИНН-231-131-1443. Проектная декларация разрешения на строительство на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
11: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: Итак, квартира – это, конечно же, про свободу от того самого быта, про скорость, сервис, доступность инфраструктуры. А, минус, конечно, как мне кажется, люди вокруг, и очень много людей, просто их много, когда ты живешь в квартире.
1: А я вот как житель дома, который на земле, могу сказать, что дом – это свобода для себя. Вот для своих правил, да, своего такого газона и своего мангала. Ну, есть минус, конечно, вся ответственность только твоя. А, забыл закрыть кран в бане. Ну, поздравляю, завтра будешь плавать. То есть, ты никого не топишь.
0: Хорошо не забыть закрыть баню в квартире.
1: У тебя причем. Так вот, ты живешь в квартире, а я живу в доме. Вот давай с тобой здраво порассуждаем такими хорошими, бодрыми доводами. Плюсы там квартиры. Почему ты квартиру выбрала? Почему я там дом, да? И предлагаем устроить перекличку для вас, наши уважаемые радиослушатели. Я знаю, у нас одна половина эфира жители многоквартирных высоток, а вот вторая половина, я так думаю, уже мысленно собрали колорадского жука. Пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020.
0: Да. Да, и вот уже Сергей нам прислал сообщение и пишет, что есть квартира, а вот после того, как он пожил в гостях у сестренки в доме, в своем, да, начал задумываться про пусть и небольшой, но дом. И желательно, конечно, в Краснодарском крае.
1: Ну вот так вот. Но, друзья, если бы вот деньги вообще не имели значения, какой бы был ваш вот какой берлога ваша бы идеальная бы была, да? Вот напишите нам ее. Может, это лофт под крышей небоскреба с лифтом, да, с личным. Или может быть
0: деревянный теремочек, да, в сосновом. Ой, как красивый теремочек в сосновом бору с собственным так прудик, знаешь, или река. Я конечно,
1: квакают лягушки.
0: Без комаров, правда. Желательно. Сразу, чтобы, знаешь, все было VIP. Я к чему говорю? Живу в квартире? Конечно же, Андрей. Конечно, я мечтаю о доме.
1: Ну, надо просто попробовать кого-нибудь в гости приехать, пожить неделю, вот как, собственно говоря, сделал Сергей, и потом для себя определить, что у меня и произошло. Всю жизнь прожили в квартире, приехали к друзьям на выходные, побыли, сказал, все, собираем вещи, пакуем чемоданы и едем. Вот на эту тему сегодня будем рассуждать. Пишите, квартира или дом, что бы выбрали

0: 106.8 FM в Кущевской. Включай.
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
0: Папа знает. На Казак ФМ.
1: Пап, а на Северном полюсе есть животные?
3: Конечно, Нина. Их довольно много. По берегам Северного Ледовитого океана живут белые медведи, тюлени, моржи.
1: Ой, это такие страшные с длинными зубами?
3: Да, эти зубы еще называют бивнями. Они могут вырастать до 80 сантиметров, представляешь?
1: А зачем им такие длиннющие бивни?
3: В основном, чтобы драться или защищаться от других хищников, например, белых медведей. А еще они ими цепляются за лед, когда выползают из воды.
1: Пап, там же ужасно холодно. Почему они не мерзнут?
3: Во-первых, кожа у них очень плотная, толщиной целых 10 сантиметров. А во-вторых, под кожей у моржей есть еще слой жира, сантиметров 15. Вот эта кожно-жировая шуба и не дает им замерзнуть даже в самый сильный мороз. Но вообще моржи очень любят солнышко и в хорошую погоду выползают на берег, нежатся под его лучами и становятся розовенькими.
1: Загорают, что ли?
3: Вроде того. Но это просто расширяются кровеносные сосуды под воздействием солнца. Когда морж нырнет в воду и охладится, он опять станет коричневатым. А ты знаешь, что некоторых людей тоже называют моржами?
1: Почему?
3: Потому что они, как моржи, могут нырять в ледяную воду.
1: У них тоже, что ли, жирная шуба?
3: Нет, Нина. Эти люди долго приучают свой организм к холоду. Например, обливаются ледяной водой. И только после таких тренировок могут нырнуть в прорубь.
1: Вот странно. Лето, что ли, дождаться не могут?
0: Папа знает.

0: Добрейшего утра среды. Встречаем его вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село» на радио «Казак ФМ» в студии Андрей Зитер, Александра Вольская. Вот так мы и продолжаем рассуждать. Квартира или дом?
1: И пока тут перекличка, я уверена, сейчас будет квартирных жителей в разгаре. Прилетают ваши сообщения, мы обязательно их прочитаем. Пока владельцы домов, там, наверное, уже, знаешь, забор красят, кур кормят, двор метут, они у них заботы полный рот. Наши городские греют пальчики от чашечка капучино, с кофейни сидят, слушают «Казак» и пишут нам сообщения.
0: Ну, давайте прочитаем. Вот Игорь к нам присоединился. «Приветствую», давай, пишет Игорь. «Мой ответ короткий. Время. У меня квартира в 12 минутах ходьбы от офиса. Утром я сплю лишь 40 минут, которые водители тратят на прогрев машины в пробке. Вечером эти же 40 минут я трачу на общение с сыном, а не на стояние на светофорах. Свой дом?» задает вопрос Игорь. «Супер, но он автоматически означает плюс 3 часа к рабочему дню только на логистику. Я лично буду жить в коробке 60 квадратов, но видеть свою семью при дневном свете». Ну, вот такое рассуждение Игоря.
1: Ну, слушай, я бы, конечно, сейчас пофилософствовала бы и стала бы на сторону домов. На твою сторону.
0: Вот так. Я тоже.
1: Екатерина пишет. Екатерина Власова написала нам сообщение. Скажем вам, Екатерина, что мы расшифровали ваше сообщение. И вам доброе утро. И Катя пишет. «Я живу в квартире. Никогда не жила в доме, но думаю, что можно привыкнуть и к дому». Вот так вот. Если мы правильно кивните, если мы правильно прочитали ваше сообщение.
0: Ну, привыкнуть можно ко всему, на самом деле.
1: Ну, а кто-то, ты знаешь, вот наотрез пожили и сказали, ну, не мое.
0: Многие из домов переезжают в квартиры.
1: И потом говорят, ну, не мое, и возвращаются назад. Или наоборот, да, жили в квартире, переехали в дом, где там же надо трудиться в доме.
0: А как ты хотела?
1: И назад в коробочку.
0: Слушайте, раз пошла вот такая жара, сейчас будет рубрика «Куда сходить, что посмотреть в нашем-то Краснодаре», и мы расскажем о событиях культурной жизни столицы Кубани. А сразу после него мы ждем сообщения уже от защитников частных домов, владельцы коттеджей в районе Ростовского шоссе. Или где вы прячетесь от мира? Давайте уже.
1: Или всего Краснодарского края, да?
0: Всего Краснодарского края, конечно.
1: Пишите нам. +7 928 401.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Самое время познакомить наших любимых радиослушателей с культурными событиями столицы Кубани. Что происходит в Краснодаре в ближайшие дни? На что мы обратили внимание? Выставка «Черное на белом». Арт-резиденция «Дом книги», Красная улица, 43/1. Это взгляд 17-летнего краснодарского художника Дмитрия Василенко на роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». И вот здесь известные персонажи этого романа так и представлены, ну, достаточно в непривычном таком облике, да? И вот, а что читается автором в произведениях между строк, какие иллюстрации всплывают в его сознании, вот то и отпечатывается на холстах художника в технике монотопии.
2: А я приглашаю всех наших радиослушателей в музей-заповедник имени Фелицина на выставку «История Кубани. Земляки и соседи». Она посвящена этническому многообразию нашего Краснодарского края, где знакомит, вот знаешь, с элементами национальных культур. Также на выставке можно узнать об истории Екатеринодара с момента его основания до начала 20 века. И посетители выставки познакомятся с Екатеринодаром, знаешь, как со столицей кубанского казачества, казачьего войска.
1: Историю знать надо, я считаю, да. Я был на этой выставке, мне очень понравилось.
2: Да.
1: Продолжаем дальше. Сегодня Краснодарская филармония, симфоническое шоу «При свечах». Дорогие ценители настоящей музыки и кинематографа, в аутентичной акустике Краснодарской филармонии вас ждет симфоническое шоу в исполнении оркестра. На сцене яркие звезды Краснодарского края, заслуженные деятели искусств, победители международных конкурсов, прозвучат популярные саундтреки к известным фильмам, и все это озариться тысячу свечей. Красиво, романтика. Да, вот где назначать свидание надо.
2: Вот, да, совершенно верно. А потом ввести в квартиру или в дом.
1: А там уже сами решат.
2: Да. Краснодар вновь, друзья, окунется в магию настоящего джаза. 15 августа музыкальный театр «Премьера» приглашает на концерт биг-бенда Георгия Гороняна, который концерт в честь его дня рождения. В этот вечер на сцену выйдет легендарный биг-бенд Георгия Гороняна под управлением Юрия Красильникова, чтобы торжественно открыть новый сезон и отдать дань памяти своему основателю. И, конечно же, прозвучат лучшие композиции из Золотого фонда оркестра.
1: Ну, вот такая выставочно-музыкальная у нас получилась
2: сегодня,
1: с тобой,
2: да, получилось.
1: Подборка. Да, можно сходить картины посмотреть за ближайшие вот эти
2: и
1: дни.
2: Джаз,
1: да. И джаз послушать.
2: И,
1: да,
2: романтику поймать.
1: Конечно. Смотрите, как здорово. Но мы предлагаем сейчас поймать ваши сообщения, которые вы отправите на мессенджер Макс 928-401-2020. У нас впереди.
2: Да, у нас впереди, да, рубрика «Ленивые варенички». И ждем поздравления.

0: Варенички-то, может, и ленивые, друзья, а вот сообщения от вас присылаются, вот такие приходят, такие бодрые, вкусные. Давай читать.
1: Конечно же, с огромным удовольствием зачитываем ваши поздравления. Семья Лукьяненко, муж Олег и дочь Алина из Ейска поздравляют любимую мамочку, супругу Ирину с днем рождения. И говорят ей, что ты самая красивая, самая талантливая, лучшая хозяюшка в мире, и мы тебя очень-очень любим. Цвети, как розочка, а мы будем тебя беречь и любим очень.
0: И поливать.
1: И поливать.
0: Добрыми словами, хорошими эмоциями. Продолжаем дальше. Пишет нам наша радиослушница Ольга. Доброе утро, родные. Поздравляю с днем рождения свою самую замечательную соседку в мире Ирину Пак. Ирочка, желаю тебе здоровья, крепкого, душевного спокойствия, семейного счастья и любви в душе. Будьте счастливы всегда, везде и во всем. Поздравления от большой семьи с 6 этажа. Квартирные. Квартирные пишут.
1: А я прочитала, скорее всего, прочитала домовые.
0: Домовые и вагонные.
1: Да, огромное спасибо, друзья, за ваши поздравления, которые вы нам пишете. Да, и кому сегодня привет? Я предлагаю в Апшеронский район, станица Лесогорская. Я знаю, что они нас слушают. А потом расскажу, почему.
0: Если слушаете, пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Всем-всем большой привет от утреннего шоу «Алло, село». Двигаемся дальше, ждем новости от Екатерины Полукаровой.
2: Алло, село!
3: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
4: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
5: Срок проведения акции с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: друзья, продолжаем наш утренний такой разогрев в студии. Александра Вольская, Андрей Зитер. И мы тут, знаете, вот заварили такую кашу-малашу. Ну, а может быть, даже заварили шашлык. Знаешь, мне кажется, дома шашлык заварили, а в квартире кашу сварили. У нас сегодня свой дом против квартиры. Тема такая, что вы выбираете, что вы любите, жить в доме или в квартире. И, конечно же, ребята-квартиранты тут пишут нам, обязательно зачитаем, что кто-то аргументы, можно никуда, да, не ходить, время больше на семью, а в доме много уходит времени. Отсутствие там чистить снег, кстати, да, и вообще зимой больше, наверное, печку топить не надо.
1: Ладно, сдаюсь, но хорошо, это весомо. Но вот сейчас моя очередь защищать загородный фронт, я бы сказал так, потому что квартира это квадратные метры внутри, а дом это гектары свободы.
0: Ты так
1: снаружи.
0: Сказал. Сколько
1: да,
0: у тебя гектаров?
1: Много, все мои. Давайте по-честному. Вот отбросим, знаешь, вот эти страшилки про картошку, там, радикулит, лейку вместо утреннего кофе, да, вот вы выходите утром не в общий подъезд, вы выходите на свою террасу, ставите чашечку эспрессо на столик и делаете такой, знаешь, первый глоток под пение птицы, а не под вой автосигнализации во дворе. Вот, кстати, это уже совсем другой уровень. Вместо парника с помидорами, перлога, увита виноградом. Понимаешь?
0: Понимаю.
1: Представляешь? Такой в жаркий августовский день, солнце жарит так, а ты вот там наслаждаешься, в руке холодный лимонад. Это романтика. Еще какая, правильно? А парковка? Помните этот квест? Найди место вечером в пятницу, попробуй вокруг дома объять. Круга 3-4, у меня знакомый, как говорят. Ага. А тут заехал, ворота открылись, поставил машиночку под навес. Красота! Вот это преимущество своего дома. Пишите нам, друзья, кто променял балкон на задний двор, расскажите, ради чего именно вы сбежали за город, и есть ли среди наших слушателей именно такие.
0: А, да, есть такие, Андрей, я тебе скажу, в пользу твоего дома, скажем так, да, жить в доме. Нам написала Евгения из Апшеронского района, станица Лесогорская. Вот кому мы привет, как говорится, и передавали. Она пишет, что свой дом, огород, картошечку, которую еще не выкопали, коровы, курочки, многое другое. А ты говоришь кофе.
1: Вышел, я прямо сейчас вот этот аромат втянул носом.
0: Да, вышел на террасу и кофе. Кофе это...
1: А кофе тебе коза принесла.
0: Да. Свой дом...
1: А в молоко, в кофе тебе кто? Коровушка, буренушка.
0: Коза.
1: Все свое.
0: Да. Свой дом, это хорошо, пишет Евгения, но это каждодневный труд. Молочко переработать, огурцы с помидорами закрутить, да, все свое, но нет отдыха, ты понимаешь, вот, да, выйдешь утром во двор, и красота, воздух свежий, а рядом хорошие соседи. В общем, и приглашает нас Евгения с тобой на картошку.
1: Все, после эфира поедем на картошку, ну а сейчас поставим вам немного хорошей музыки, и в следующем эфире продолжим рассуждать.
2: Алло, село! Море, лето.

0: Что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
2: Или за противопоказания требуется консультация специалиста.
3: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: От рабочего до руководителя. Поздравляем с днем!

0: скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркеты «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174. Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: 21 августа в Краснодаре долгожданный концерт Какаджана Реджепова. Любимые хиты, море эмоций и приятные подарки. Встречаемся в банкетном зале «Робинзон Круза» в 18 часов. Заказ билетов 8-918-003-77-97.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
6: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
7: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: 8:20 в столице Кубани, в Краснодаре. Вы на волне Казак ФМ. И у нас тут сегодня не просто разговорчики, тут болтушечки. У нас настоящая битва миров. И в студии Александра, капитан команды бетонных джунглей.
1: И в студии я, Андрей, защитник флага. Все, кто знает, как пахнет скошенная трава. Привет всем. И мы спорим о том, где жить хорошо. Вот, Александра, ну, давай уже признавайся, что твоя квартира, на самом деле, с этим открытым балконом, с видом в пустоту. Вообще так себе удовольствие.
0: Нормально. Андрей, вот чтобы признать твою правоту, как деревенского жителя, мне нужно сначала натянуть на себя резиновые сапоги, взять бензопилу и пойти воевать, ну, например, как минимум с яблоней. Ну уж нет, я тебе скажу. Квартира – это вершина эволюции городского жителя, мне кажется. Смотри, я вот проснулась утром, я пью кофеек, я вызываю лифт, все, я в кофейне пью за углом кофе и не надо никуда бежать, ничего делать. Моя машина стоит на теплом паркинге под боком. Ну, ей нужен скребок льда зимой. Ну, в общем, все очень удобно и комфортно.
1: Знаешь, твой кофе, конечно, очень важен, когда над тобой соседи устроили чемпионат по чечетке, да? Саш, ну, квартира – это жизнь в коробке, я считаю так, где у тебя соседи с одной стороны, с другой, это вокруг просто люди. А в доме вот ты хозяин звука, ну, тоже как бы в рамках закона, как бы, да, в какое время его включать. Но, тем не менее, можно это делать куда посвободнее, скажем так. Вот, допустим, про машину и про паркинг, давай вот не будем, да, тут это тоже стоит больших денег, допустим, да, для некоторых.
0: Ну, согласна, конечно, ну, ладно уж.
1: А я вот сел в сухую машину и поехал, потому что она у меня под навесом стоит.
0: В сухую поехал?
1: Конечно.
0: Не увлажнял свою машину?
1: Нет.
0: Ну, не знаю, давай про суровую реальность. Вот инфраструктура в городе у меня. Что, поликлиника рядом, школа рядом, все рядом, клуб, фитнес-клуб рядом. Если, например, дети забыли форму, спустился, пошел в школу, да, и взял это все. А вот если твои дети бы забыли сменку, что бы ты делал в своей деревне?
1: Больше хочу сказать, у нас инфраструктура развита, поэтому у нас фермерские продукты привозят прямо к двери, прямо к воротам может привезти тебе. У нас детей возят на автобусах в школу, это у нас все прекрасно. Но забыл сменку в деревне, босиком бегать. В спортзале пробежится тоже. Это массаж стоп. Так что твоя инфраструктура – это вот шум, смог, толпа. А вот мой дом – это экология и пространство.
0: Да, моя коробочка, моя. Ну что, написал нам сообщение Владимир.
1: А у нас, подожди, до Владимира сейчас мы дойдем. Нам ведро картошки прислали визуально. Спасибо огромное.
0: Валентина.
1: Валентине из Мигрельской. Мы тут с Сашей уже решали, какое блюдо из картошки мы приготовим. Рассказываем уже об этом в следующем выходе. Так что оставайтесь с нами. Рекламно-музыкальная пауза и продолжение.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Камаринская. Русская народная веселая песня и пляска. Расскажет нам она о камаринском мужике из Орловской губернии, который гулять и плясать мастак. Руки в боки ставит мужик, затем раскидывает их в разные стороны и ногами притоптывает. Подскочил, в присядку пошел, закрутился на месте, по кругу поплыл, хлопает в ладоши, по животу да по пяткам. Из народа камаринскую на сцену вывел композитор Михаил Глинка. Дело было в середине 19 века. Глинка жил тогда в Варшаве. Композитор решил создать небольшое произведение для фортепиано. Но воображение разыгралось не на шутку, и получилась довольно интересная оркестровая пьеса. Начинается она спокойно, словно рассказ ведет о мужицкой жизни. Темп все нарастает и нарастает, и вот уже трудно слушать камаринскую, сидя спокойно. Ноги такт начинают отбивать, ладони в хлопке встречаются, на лице улыбка, на душе веселье. А как иначе? Ведь камаринская — сама душа русского народа.

0: Дом или квартира? Квартира или дом? Вот такой сегодня... За таким мы задались вопросом, и наш чат просто раскалился, пока мы тут с Андреем тянем телегу, как в басне Крылова. Кто на огород, а кто...
1: Кто в город, кто в деревню.
0: Да, а кто... Ой, на огород, да, кто в город, а кто в деревню. И наши слушатели уже все для себя и для нас с тобой решили.
1: Ну,
0: да?
1: Давай, почитаем с превеликим удовольствием. Народ у нас конкретный, что пишет?
0: Людмила прислала сообщение, наша постоянная слушательница. Она пишет, что они жили на севере в свое время и прожили там 20 лет, и жили они в квартире. Заработали на пенсию.
1: Так.
0: Очень так мне радостно. И приехали, конечно же, на Кубань, на свою родину. Купили домик в Усть-Лабинске. И, конечно, она пишет, что лучше жить в своем доме.
1: О, соратники мои, единомышленники подтянулись.
0: Владимир написал нам.
1: Что пишет Владимир?
0: Владимир пишет, что свой дом или квартира, но, наверное, это у кого как что в крови, скажем так. Он, знаешь, про что? Он про гены. Про гену. То есть, ну, типа того, что у деда был дом, у мамы был дом, всю жизнь ну, жили в доме. Если у мамы, сейчас, ну, немножко путано, у моего деда и мамы всю жизнь квартира. У мамы сына, у моего сына, у деда, у отца, жены, потомственных казаков.
1: Мы сейчас в родословной заблудились,
0: да,
1: Александр.
0: Да, да, да. Вот и живем в своем доме. В квартиру не собирается, написал Владимир. Ну вот немножко, да, я так немножко запуталась. Я знаешь к чему?
1: Я
0: из поколения в поколение, я вот что думаю, какой посыл нам Владимир принес. Из поколения в поколение, если живет там 2-3 поколения в доме.
1: Не всегда. А третье поколение, четвертое, может в квартиру переехать.
0: А, кстати,
1: это от молодежи зависит.
0: А, кстати, знаешь, что еще бывает? Что те, кто дети живут очень долго в деревнях, в деревне, в поселках, а они потом бегут в город и живут в квартирках, вот в тех самых
1: коробочках. А потом, когда они переваливают за 40, когда наступает третья молодость, они возвращаются обратно в свой дом, ближе к земле. Татьяна пишет нам вот: Андрей, жму руку, я выбрала дом, чтобы забыть слово «парковка» навсегда. Моя машина живет под навесом, сухая, чистая, я выхожу из двери, сажусь и еду.
0: Сухая и чистая.
1: Да, вот как раз мы сейчас тоже поедем с вами дальше, послушаем рекламу, послушаем немного музыки хорошей, и скоро с вами услышимся. У нас впереди игра «После словица». Ждем звонка от нашего радиослушателя на номер 928-401-2020. Звоните, призы от радиостанции готовы.

0: Добрейшего всем, прекрасного утра среды. Уж можно думать о выходных, где да, провести.
1: Где-то за горизонтом, да, уже машет нам пятница.
0: Конечно, в студии Александра Вольская, Андрей Зитер. И вот как
1: доброе
0: раз
1: утро.
0: Мы рассуждаем, да, как провести, может, выходные. У тех жителей дома, им же проще, у них лужайка дома, они вышли, загорают, у них лежак есть. А вот в квартире, как, где, если нет возможности как-то поехать?
1: Тоже есть лужайка напротив, можно выйти посмотреть.
0: То есть во двор.
1: Во двор.
0: Очень интересная картина.
1: Можно с кофе
0: ты
1: выйти.
0: Такой в пляжных, у тебя шорты пляжные во фламингах. И ты такой, ох, полотенце через плечо.
1: Да.
0: Так, пишет радиослушатель, да, читать.
1: Ольга написала нам сообщение. Оля пишет, что никогда не жила в доме. И бабушки, и дедушки, все городские, у всех квартиры. И Оля тоже живет в квартире. И раньше никогда ни за что не поменяла бы ту самую квартиру на дух на дом. Но взрослее, понимая, что, конечно же, хочется свой домик. Участок с зеленушечкой, беседочка с мангальчиком, не волноваться, что кого-то затопишь, соседей там снизу. Ну, в общем, на разные такие, знаешь, домашние вот хлопоты. Хотя понимаю, что работы в доме вдвое больше. Ну, наверное, вот эта романтика частного дома перебьет все неурядицы. И мне кажется, знаешь, что вот действительно, чем старше становишься, тем тебя к земле чаще, больше.
0: Подожди, можно найти золотую середину, например, иметь квартиру. Квартиру и дачу.
1: Это моя мечта.
0: И дачу,
1: Андрей,
0: допустим, ну, как вариант.
1: Ты,
0: вот такой,
1: ты да, сейчас, есть, такой, вот пусть твои слова туда вверх так улетят. Ты назвал мою мечту. Очень хочется, самый идеальный вариант, это квартира, уютненькая, хорошенькая, пусть небольшая, но такая вот все прям. И домик.
0: От Надежды сообщение давай прочитаем.
1: Да, Надежда прислала. Доброе утро, и вам, Надежда, доброе утро. Конечно же, дом. Свою родную Елизаветинскую ни за что не променяю. Именно станицу, не дачи. Вот,
0: вот
1: кстати,
0: вот, да.
1: Видишь, именно деревня.
0: Работа рядом, 2 минуты на велосипеде, школа рядом, остановка общественного транспорта рядом, поликлиника тоже. Я за дом, пишет нам Надежда. Всем удачи и счастья.
1: Надюша.
0: Надюш подписалась, да. Ну, вот, собственно говоря, а вот Макс вот так рассуждает. Ребят, спорите о ерунде. Квартира — это аренда пространства, а дом — это создание мира. Ну,
1: Макс,
0: тут тоже бы...
1: Ну, вы прям задумались. Прям аренда пространства.
0: Да. Еще одно сообщение. Почему дом? Вот такой вопрос. Ответ в одном слове. Собака. У меня овчарка Ральф в съемной двушке. Она сходила с ума, вот так пишет нам. Да? Грыз плинтуса и выл. И когда дома никого не было, купили участок, построили дом. Теперь у Ральфа есть свой пост у ворот. Своя миска во дворе и гектар для пробежки.
1: Какой счастливый Ральф.
0: Привет Ральфу от нас. Вот смотри сразу, как хочется сейчас выскочить и побежать просто, куда глаза глядят.
1: А мне хочется сказать, Ральф, как тебе повезло.
0: Да, конечно, и повезло. Что, пойдем дальше. Хочу сказать вам огромное спасибо за ваше сообщение.
1: Да.
0: Музыка. У нас впереди рубрика «Ленивые варенички». Звоните, пишите на номер 928-401-2020. Мессенджер Макс. Все работает, друзья.

0: моего свата Сагадайка Сергея. Живет он в станице Лесогорска. Дорогой сваток, главное здоровье тебе, вот пишет Евгения, долгих лет жизни. Нам еще две, надо отдать двух внучек замуж, пишет, и правнуков понянчить. Вот такое поздравление.
1: Какие планы на жизнь, да?
0: Глобальные.
1: Да, еще одно сообщение у нас прилетело. Семья Лукьяненко, муж Олег и дочь Алина из Ейска поздравляют любимую мамочку, супругу Ирину, с днем рождения. И пишут, что ты самая красивая, самая талантливая и лучшая хозяюшка в мире. И мы тебя очень любим. Цвети, как розочка. А мы будем тебя беречь и мы тебя очень любим. Вот такое нежное и ласковое сообщение прилетело.
0: Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые вы присылаете сегодня к нам. Вот еще одно сообщение прилетело. Татьяна Анатольевна, давно мы вас не видели. Доброго дня всем. Рады вас слышать. Всегда ведущие. Спасибо. А мы рады читать от вас сообщения. Радует, что вы просыпаетесь каждый день, каждое утро вместе с нами, что очень-очень даже здорово.
1: Привет у нас. Куда
0: Камар
1: полетит?
0: Прям,
1: я предлагаю, пусть улетает в столицу, в станицу Елизаветинскую, где все рядом. На велосипеде все рядом.
0: Я просто думаю, да, если на велосипеде, то зачем вам нужна остановка общественного транспорта? Прям из Елизаветки до Краснодара. Разминка. Это здорово.
1: Да, вам улетает приветушек. Ловите.
0: Да, хочется пожелать, чтобы сегодня все дела делались с легкостью, все, чтобы урожай поспевал в своих домах. Всю, да,
1: картошку соберите, курочек, козочек,
0: кстати,
1: коровушек.
0: Кстати, а о чем мы из картошки с тобой, какое блюдо вот нам визуально картошки ведро прислали? Ты, я бы драников пожарила, а ты?
1: А я бы картошечку пожарила бы, да, салатик с огурчиком, помидорчиком со сметаночкой, грибочечки в картошечке.
0: Как ты вкусно рассказываешь-то.
1: Кушать хочу.
0: Да, то есть, друзья, все, кто сейчас завтракает, всем приятного аппетита. А под хорошую музыку делать это, наверное, еще приятнее. Музыка, и ждем новости от Екатерины Полукаровой.
2: Алло, село!
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак-ФМ».
1: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.

0: Продолжаем, друзья, утреннее шоу. Продолжаем просыпаться вместе с нами на часах 9.08. Столица Кубани, вся Кубань просыпается с нами. И тем-то сегодня взяли, да, такое, да, спорящую. А вот что присылают нам?
1: Да, говорим мы о доме или о квартире. И вот прислала сообщение нам Александра. И она прям такое длинное, красивое сообщение. Я живу в пригороде Краснодара в своем доме, построенный своими ручками. И, положа руку на сердце, скажу, что это самый любимый, светлый кусочек земли на всем белом свете. Родилась и прожила в станице Елизаветинской. Когда вышла замуж, папа дал кусочек земли, и мы стали строить дом своей мечты. Все это у меня есть. Хотя была возможность получить квартиру. Отказались, потому что есть цель, есть мечта. И это самая вот станица Елизаветинская, это рай. Она живет в море цветов, как говорится, у нее она выращивает. Александра, ну вы очень-очень красивое сообщение прислали нам.
0: Ну, он пишет, что именно станица, не дача, а именно вот станица, да, любимая Елизаветинская. И ни на какую квартиру никогда она ее не променяет. Люблю путешествовать по нашей стране. Какая же она красивая и огромная, но лучше моей милой родины в мире нет. С уважением, Александра. Геннадий подключается к нашему разговору, и что вот пишет он. Все преимущества дома, конечно, вы перечислили выше, но вот хочет еще добавить одно, и пишет нам. Выключили свет, вышел, генератор завел, и опять под кондиционером сидишь, вот Геннадий, Краснодар. Но можно еще в специально отведенной зоне собрать всех своих родных, друзей, близких.
1: Под гитару.
0: Да, и барбекю, да, зажгли это. Но сейчас, кстати, техника-то далеко дошла, поэтому есть электрические генераторы, которые не как-то аккумуляторы большие, которые можно зарядить, и в квартире тоже свет будет. Но давайте подведем уже черту под нашим спором, дом или квартира. Идеального ответа, в принципе, нет. Но больше, кстати, за дом вот у нас приходит сообщение.
1: Да, я их прекрасно понимаю, но все-таки, видимо, все, кто имеет квартиру сейчас, знаешь, как сказать, в своем доме ты включил радио, включил Казак FM и на весь дом, на всю деревню или на весь хутор.
0: Главное, окна не открывать.
1: Работает, и все слушают. В квартирке, конечно, это не позволительно. Но мы сегодня что поняли с тобой самое главное? Квартира — это про динамику города, инфраструктуру, да, у подъезда и минимум бытовых каких-то забот. Вышел из дома, и ты уже все в центре событий.
0: Да, а дом — это более тихое место, более уютное, более комфортное такое, да, где есть природа, есть воздух, где птицы. Птицы поют везде, на самом деле. И там, и там.
1: Поэтому мы не будем сегодня объявлять такую, скажем, победителя дома или квартиры. Конечно же, побеждает дружба.
0: Совершенно верно. А вот гости, которые придет к нам в студию, мы с ней-то порассуждаем, почему именно выбор пал их семьи на приобретение дома. И будем задавать вопросы, а кто у нас в гостях? Скоро узнаете, так что будьте с нами. Рекламно-музыкальная пауза.
2: Алло, село! Море, лето. Казак FM. Частушка для казака от Лидии Васильевой из Ярославля.

0: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
1: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-90-756 от 4 февраля 2026 года.

0: Ну что, друзья, всем снова здравствуйте. Сегодня у нас очень такая интересная история. Она не про квадратные метры, а про сбывшуюся мечту. А в гостях у нас человек, который променял кнопку лифта на скрип половицы и вид из окна на соседнюю многоэтажку, на собственный сад. В гостях у нас наша коллега, радиоведущая программа «Родные», потомственная казачка Татьяна Стволовая. Мы готовы прям аплодировать стоя.
1: Ой, да, казачка Татьяна пришла с утра.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро, мои родные и дорогие.
2: Тань, смотрю на тебя и вижу человека, который прошел, вот, мне кажется, огонь со строй. Да, вот и про
0: огонь, воду,
2: закупку стройматериала.
1: Все было, действительно, да.
2: Вы с семьей купили дом.
1: Мы с мужем хотели, очень долго мечтали об этом, потому что сами родились. Я в станице, муж в хуторе, я варениковская казачка, он хуторской, непельский парень. И, конечно, нам очень хотелось, чтобы и наши дети почувствовали вот эту радость жить в частном доме. Ну, во-первых, я только что буквально вот в эти выходные приехала со свадьбы. Была в станице Щербиновской у своей сестры двоюродной. Мы мою племянницу замуж выдавали. И вот оно, счастье частного дома. Люди, это же просто прелесть. Потому что
2: на свадьбу гулять.
1: Второй день тебе
0: мои
1: не нужно.
0: Пришли.
1: Да, второй день тебе не нужно снимать какое-то поместье, а поместье у тебя дома. И все гости приходят к тебе.
0: Да,
1: и у тебя во дворе большой длинный стол, у тебя во дворе большой бассейн. И люди, гости просто наслаждаются, радуются, потому что вот эта атмосфера может быть только в частном дворе.
0: Тань, скажи, пожалуйста, а вот когда вы вот только вот собирались, мечтали об этом доме, да, вот вы же себе представляли, какой он будет, да, там, может, будет красивое крыльцо какое-то,
1: конечно,
0: да, или там веранда какая-то будет.
1: Конечно, мы пошли, заплатили кучу денег, нарисовали такой безумный план.
0: А что, сами рисовать не умеете?
1: Нет, муж нафантазировал себе дом с баней, сауна, хамам, и там, я говорю, это сколько должно стоить?
0: Разошелся парень.
1: По-богатому тогда пошел.
2: Дорого.
1: В итоге у нас первая история у нас не вышло. Мы залили фундамент и поняли, что мы просто это не потянем.
0: То есть баня, хамам не вошел уже, не влез.
1: Ну финансы наши не потянули такой большой богатый дом. Поэтому мы продали первый раз землю с планом и решили чуть-чуть так это сузиться и купили тогда уже в Динском районе, поселок Южный, красивенький домик, так на 130 квадратов, двухэтажный.
0: И тут... Вот все рассказал, смотри, а я Таню еще тогда открою раз. Пошел такой
2: адрес.
0: Разговор, Таня моя соседка теперь.
1: Подожди-ка, ну так я же специально, я знаю, Зитер там где-то рядом. По утрам бегает с собачкой. И я думаю, мы тут будем тоже рядом проживать, сады, да, выращивать. Поэтому теперь мы живем в Южном. Домик достаточно такой красивый, светлый, с большой территорией придомовой. И теперь я наслаждаюсь, когда муж берет в руки косу настоящую.
0: Так.
1: Не электрическую, а вот такую косу.
0: Не триммер,
1: семья, конечно.
0: А ты такая уже, знаешь, у тебя крынка с молоком. Да, вот это вот такая казачка.
1: Я выхожу, значит, у меня уже готов пирог, пока мы все готовим на костре во дворе.
2: Слушай, а я
0: ближе к природе все равно.
2: Таня сейчас так нарисовала картину, да, что там с косой, и тут соседи все собрались и смотрят на вас.
0: Кино снимают.
2: Коровы, козы, все за забор заглядывают. Что там делают наши новые соседи?
1: А все знают, когда я приезжаю поработать в доме, мы пока так набегами, все-таки живем еще в квартире, а только собираемся переезжать. Я включаю очень громко Казак FM, потому что он вдохновляет на трудотерапию.
0: Понятно? У меня, кстати, вот благодаря вот этому громко включаю Казак FM, у меня тоже колоночка такая небольшая есть, у меня теперь все соседи слушают нашу радиостанцию. Мы немножко прервемся сейчас на рекламно-музыкальную паузу и поговорим о одном из главных аспектов частного дома, своего дома, о ремонте.
1: О, нет!

0: Доброе утро. Говорим сегодня, дом или квартира, квартира или дом. И сегодня нам расскажут, что же лучше. Скорее всего, наверное, дом. Наша коллега, ведущая программу «Родные», Татьяна Стволовая. Доброе утро.
1: Доброе утро, так, мои дорогие, любимые, родные.
2: Знаешь, как мы рады, что к нам гости пришла?
1: А я-то как рада. Я вообще всех вас люблю, обнимаю наших радиослушателей. Моя мечта сбылась. У меня есть дом, над которым мы работаем с семьей. И, конечно, дом — это хорошо, потому что сын подрастает. Его нужно приучать к труду. В квартире какой труд? Ну, кроме того, что полы помыть и посуду, да, но это немножко не то. А когда я вижу, когда вся семья собралась, и мы вместе клеим обои в комнатах, один мажет, другой грунтует.
2: В квартире тоже можно обои поклеить.
1: Да там все быстро сделали, особо не разгуляешься, да, ну как-то. А тут есть где разгуляться, пространство. И когда мне дети говорят: мама, почему мы этим летом не были на море? Всего лишь один раз там походили по песочку. Я говорю: какое море? Вот они, обои. Обои, смотрите, наслаждайтесь.
2: Вот если мы заговорили про тему ремонта, как бы, да, но это такая тема, да, вообще пяти.
1: Очень, знаешь, очень серьезная тема.
2: Да, и многие пары, не все прошли через вот этот вот процесс, да, до развода доходило. У вас как вообще?
1: Тут главное, знаешь, все, что делает муж, а муж, на минуточку, мне поставил все краны. Он, например, положил весь ламинат в доме. И главное — ходить следом и говорить: боже, как это красиво, как ты это делаешь?
2: Какой молодец.
1: Как это у тебя получается? Ну, он в дороге очень часто. Как ты это все соединяешь, этот ламинат с ламинатом, боже мой. А там если зазоры остались, потом пришли мастера и такие: а кто ложил вам ламинат? Я говорю: муж. А, ну, немножко от стеночки многовато,
0: да,
1: вы оставили.
0: Ладно,
1: я говорю: да вы что, это же так задумано.
2: Конечно, туда можно прятать что-нибудь.
1: Конечно, там потайной ход такой.
2: Танюш, вот говорят, меняешь дом, меняешься и сам меняешься. А вот ты замечаешь, как изменился ваш такой семейный ритм, может, привычки, вот, может, характер после переезда?
1: Конечно, мы приезжаем в дом, и у нас, знаешь, как будто просыпается что-то от родителей. Такая хозяйственность какая-то. Муж ходит уже там с рулеткой, замеряет. Так, где у нас будет стоять сарай? Я говорю: какой сарай? А где у нас будет гараж? Я говорю: так.
0: Какой гараж?
1: А тут у нас будет...
2: Жигули гараж.
1: А тут у нас будет баня. Так, вот это тут теплицу поставим. Ну, короче, он такой хозяин. Прям в квартире это, конечно, не проявлялось. В квартире это был такой, ну, человек просто лежачий на диване, может быть, там телевизор смотрящий. А тут хозяин проснулся.
2: Хозяин
1: проснулся.
0: Да, вот, Таня, а кстати, как вы вот приходите к единому какому-то мнению? Тут сарай, ты говоришь: какой сарай? Вот такой сарай.
1: Ага,
0: и
1: да.
0: Как вот решить, чтобы ему нужен сарай, тебе не нужен?
2: Компромисс.
0: Компромисс.
1: Короче, у нас есть 5 соток земли. И я поняла, что если эти 5 соток будут произрастать травой или там кустарниками, то, конечно, я укачаюсь просто. И я просто не успею
2: за этим следить. Ты себе упростила тем самым. Вот,
1: я упростила себе жизнь, сказала: любимый мой, смотри, вот тебе территория, делай с ней что хочешь. Сарай, гараж, там, мангал, не знаю, что ты хочешь.
0: Песочницу, да, как говорится.
2: А ты себе что отжала?
1: А у меня там с одной территории уже благоустроенная клумба с лавандой, с розами, с цветами, да, я уже там начала заниматься деятельностью. Укроп, петрушка, зелень, морковка.
0: Красота
1: шикарная
0: какая.
1: Выросла уже в этом году. И я поняла, что мне достаточно, мне больше не надо. Ну, еще небольшая лужайка для бассейна, чтобы гостей, конечно же, встречать летом, и они могли вот у нас наслаждаться таким
2: солнцем. Ну, рассказываешь
1: солнцем.
2: С удовольствием. И видно, что глаза блестят,
1: да,
2: у человека.
1: Да, я все уже придумала. Я все уже себе сочинила. Я хочу, чтобы мой дом гудел по-хорошему, гостями, шумом, баяном, чтобы ко мне приезжали родственники, чтобы мы там, знаете ли, качали на всю улицу. И еще, кстати говоря, рядом у нас продается дом, поэтому ищу добрых соседей.
2: Ага.
1: Ребята.
2: Да. Мартынюка, он как раз программу ведет такую у нас.
1: Ну, вот у Мартынюка нет дома, пусть приезжает.
2: Пойдем дальше, будто у нас еще разговор, так что не отключайтесь от нас.

0: как же вот это мило перетекают у нас разговоры из видеотрансляции. Они тут же идут уже в радиоэфиры. С превеликим удовольствием скажет, кто у нас в гостях. Наша коллега, радиоведущая Татьяна Стволовая, потомственная казачка, ведущая программы «Родные». Танечка, доброе утро.
1: Доброе утро, мои родные. Доброе утро.
0: Сообщение приходит по поводу твоих слез, Танечка, что ты рассказывала и растрогалась нам.
2: Наши радиослушатели смотрят же.
0: Татьяна Анатольевна пишет: «Добрый день, Татьяна, рада вас видеть. Не плачьте, вы очень тонкая натура, поэтому и слезы капают и капают. Спасибо за ваши душевные передачи и проекты».
1: Татьяна Анатольевна, вы чувствуете, да, мою?
2: И Таня еще опять плакать.
0: Продолжим дальше разговор, и Таня рассказывает нам, то есть, о доме, о плюсах собственного дома, да, почему выбор именно стал в его пользу. И вот многие, Татьяна, многие так рассуждают, что, во-первых, изоляция, вот это чувство изоляции некоторых пугает, что ты вроде одна дома, вокруг вроде тишина, вроде есть соседи, а в то же время как-то и нет. Вот у тебя какое отношение к этому? Ну, спокойно ты относишься?
1: Тишине, да. Вот смотри, профессия моя такова, что я всегда на виду, публичность, да, проявленность. И когда ты приезжаешь в свой дом, то есть возможность немножко уединиться, заземлиться, подумать, да, вот о каких-то своих мыслях. То есть не нужно дома, чтобы всегда было очень людно,
0: шумно. Тебе, наоборот, в плюс получается.
1: Это в плюс, да. Это такая, как баланс, некий баланс. Но всегда, опять же, говорю о том, что, глядя, как живут мои родители, как живут мои родственники, у всех есть дома, и вот семейственность наша перетекает из одного дома в другой. Сначала мы здесь собрались, потом мы там к сестре поехали, потом у родителей. И я хочу, чтобы эта традиция продолжалась, поэтому я думаю, а где же я буду собирать? Где у меня будет шуметь? Поэтому дом обязательно нужен еще и для этого, чтобы потом и дети приходили со своими друзьями, и внуки потом появятся.
0: Смотри на перспективу, как там рассуждаешь.
1: Конечно, чтобы внуки росли, тоже собирались в доме. И для каждого будет свое местечко, уголочек, и, конечно,
2: Тань, ты настолько потрясающе красиво рассказала вот про дом, да, что мы здесь вот ахаем, и Андрей тебя поддерживает, в общем, мы такие...
0: Я единомышленник, у меня тоже дом.
2: Конечно. Ну, вот так вот, если... Ну, не бывает же минусов. Ну, все хорошо. Есть какие-то минусы? Вот для себя ты выделила, ну...
0: Вот, да, знаешь, можно как переформулировать, Саша, сказать, давай, что, допустим, так, что вот, как, что бы ты сказала той себе, которая хотела купить дом, да, вот какие-то учесть моменты там?
1: Ну, наверное, минусы, их можно перевести в плюсы, потому как сейчас придется просыпаться раньше. Для того, чтобы логистически всех и детей можно было, да, вовремя привести школы, свои там колледжи, занятия, и себя в том числе отправить вовремя на работу. Но ранний подъем, это же хорошо.
2: Конечно.
1: А в городе-то я могла немножечко позволить себе подрыхнуть подольше.
0: Ну, да.
1: А просыпаешься уже ближе там к 7, к половине 8, а понимаешь, что ты уже такой более разбитый какой-то весь, растекаешься. А вот ранний подъем, он дает тебе заряд. Поэтому дом будет меня стимулировать на то, чтобы просыпаться раньше.
0: И потом еще, если ты проснулся, раньше тебе не спится, можно пойти грядки полоть, например. Это
1: да,
0: тоже
1: можно все сделать. И зарядку утром во дворе сделать, да и просто солнцу улыбнуться, какое-то там по хозяйству дела сделать. Завтрак приготовить, да много чего можно успеть, а не валяться в кровати.
2: То есть ты из минусов их так перетрансформировала в плюсы.
1: Я хочу, чтобы это вошло в мою привычку, и я стала такой ранней пташкой.
0: Прекрасно. Но ты вот пришла к нам в гости, тоже ты ранняя пташка.
1: Проснулась-таки, да, прическу он сделал.
0: Информацию подарила.
2: Красивая, красивая.
0: Да, очень красивая.
1: Спасибо.
0: Могла бы и не делать. Все равно красиво. Дань, что пожелаем радиослушателям?
1: Дорогие мои, я всегда желаю, чтобы у вас в доме было тепло и уютно. Вообще не важно, где вы живете, в квартире или в доме. Пусть это будет ваше семейное гнездо. Потому, как я говорю, можно даже в квартире загнать человек 25, как раньше, да, и сгулять хорошую такую встречу гостей. Поэтому берегите друг друга. И самое главное, девчонки, вот если мужик что-то ваш начал делать в доме, радуйтесь этому. Скажи, боже, какой ты у меня рукастый, какой ты молодец, так красиво ты лампочку закрутил.
0: Уже не важно, как
1: вообще
0: он это сделал.
1: Наслаждаюсь, когда ты что-то делаешь, да, там, починил розеточку. Ну, в общем, радуйтесь, поддерживайте друг друга, а мужчины не забывайте хвалить хозяек, потому что вкусные борщи просто так не готовятся.
0: Вот так вот.
1: Они готовятся только в семье, где друг друга любят, ценят и уважают. Любите друг друга. Сегодня, кстати, родные у нас будут на Казаков. Вообще же среда.
0: Так вот, приглашай, да.
1: Встретимся с вами еще в 17:00, да, со мной и с семьей, которая придет ко мне в гости.
0: Таня, спасибо тебе огромное, что пришла сегодня к нам в утреннее шоу «Алло, Село». В гостях гостях у нас сегодня была наша коллега, ведущая программы «Родные», потомственная казачка Татьяна Стволовая.
2: Танечка, это спасибо большое, было очень прям интересно и познавательно узнать про дом, про то, как...
0: Про твою
2: люди...
0: жизнь.
2: Про твою жизнь.
1: Я вас всех люблю и обнимаю.
0: Спасибо тебе большое. Ну что, друзья, отправляемся дальше. Хочется сказать всем нашим радиослушателям спасибо за те отзывы в виде ваших сообщений, которые нам присылали, поднимали нам настроение. Зато мы теперь знаем, где вы живете, как вы живете. И главное, что...
1: Едем к вам в гости.
0: Да, и главное, что хорошо живете. Нас уже пригласили, нам ведро картошки уже прислали.
1: Да, отлично. Мы едем.
2: Все мы обязательно едем вот на такой замечательной, но хорошей, позитивной
0: ноте.
2: Мы с вами, друзья, прощаемся, услышимся уже совсем скоро. Это завтра в 7:00 здесь на Казак FM. Встречаем...

0: часа. Група компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.
3: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут всю неделю не просыпаться по будильнику на работу, а в выходные проснуться в 5 утра и думать: «Зачем я так рано проснулся?» Это наши соседи могут оскорбить друг друга, просто чтобы был повод начать разговор. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а какая дата рождения у твоей жены?
1: А для чего ты интересуешься, Русланчик?
0: Да я раньше твою дату рождения водил, когда к твоему Wi-Fi подключался, а теперь цифры не подходят. Вот сижу, подбираю.

0: Ну посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Скажи мне, дорогой, а вот что бы ты сделал, если бы вдруг я упала в речку?
2: Ну как что, я бы побежал, конечно, в соседнее село за помощью.
1: Подожди, но ведь это же далеко.
2: Ой, ты знаешь, для тебя, любимая, я бы и дальше побежал. Вот честное слово.
3: Добро пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей балконы по количеству рассады по весне могут конкурировать с промышленными теплицами. Это наши соседи могут записать пятиминутное голосовое сообщение, только чтобы попросить перезвонить. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Это, Петрович, ты что так похудел, постройнел? В тренажерный зал ходить, что ли, начал?
1: Ага, начал. Не, Русланчик, это мы с женой ипотеку оформили. Вот, держу себя в форме.
0: Ага.

0: муж бреется в ванной и ругается.
1: Ну что за идиот? Ну купил новую бритву, поверил рекламе, а она тупая, не бреет нифига.
0: Голос жены из комнаты: странно, а линолеум она хорошо резала.
2: Шутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, но почему вы меня заставляете чистить зубы?
3: Потому что если этого не делать, Нина, зубы очень быстро заболеют и испортятся.
0: Но они же и так у меня выпадают. Уже целых три.
3: В том-то и дело, что молочные зубы у тебя выпадают, а вместо них вырастают постоянные на всю жизнь. И вот их надо беречь и тщательно за ними ухаживать, потому что потом новые зубы уже расти не будут.
0: Так и зачем их чистить? Я же не ем грязь. Откуда она там берется?
3: Портит наши зубы вовсе не грязь, а бактерии, которые живут в нашем организме. И во рту тоже. А пища – это отличная среда для их размножения. Когда ты ешь, маленькие кусочки еды могут остаться между зубами или в маленьких углублениях, где зубы соединяются с десной.
0: Ну можно хотя бы просто прополоскать водой, а не щеткой чистить.
3: К сожалению, нет. Вода не может удалить налет, который образуется на зубах. Для этого нужны щетка и зубная паста. Щетка уберет остатки пищи и налета, а зубная паста не даст бактериям размножаться, укрепит зубную эмаль и защитит ее от кариеса.
0: Как защитит?
3: С помощью специальных веществ – фтора и кальция, которые в ней содержатся. В общем, если будешь тщательно чистить зубы два раза в день, утром и вечером, они тебе прослужат всю жизнь.
0: А если зубы так часто чистить, они разве не сотрутся?
2: Папа знает.
4: Море лето. С Казак-ФМ.
5: Мы две половинки одной бесконечной.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Решил я, значит, похудеть. Ну и по совету друзей решил после 6 не есть, только водичку. Ну, вчера вот ночью встал, пошел на кухню, попил борща со сметаной.
0: В субботу и воскресенье с 12 в 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак FM. Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Друзья, здравствуйте. Дневная программа по заявкам распахнула свои гостеприимные двери. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую, желаю хорошего дня, хорошего настроения в нашей компании. Есть кого поздравить, есть кого поддержать теплым приветом. Дозванивайтесь или пишите ваши сообщения. Наш номер 8-928-401-2020. И к этим же цифрам подключен Макс, как я уже сказал, для ваших сообщений в режиме онлайн. Можете поприветствовать именинников, юбиляров, все, кто сегодня отмечает свой, может быть, даже профессиональный праздник, потому что на календаре 12 августа День военно-воздушных сил России. Поздравляем вас, дорогие друзья, с профессиональным праздником, все, кто служит в военно-воздушных силах нашей страны. Ну и первый звонок у нас раздался из Белозерного. Лидия Тимофеевна, здравствуйте, добрый день вам.
1: Добрый день. Добрый день всем, всего самого хорошего, всем особенно за Лесочкой, этим ДВшникам, всем всего хорошего. А сегодня я хочу поздравить наступившим днем рождения Назаренко Ирину, вот, мою подругу, одноклассницу, и пожелать ее всего-всего самого хорошего. А сегодня день рождения еще одного моего лучшего друга, это Татьяне Кимовне. У нее сегодня двойной праздник, юбилей, и еще у нее новоселье. Ее дочь и брат помогли купить квартиру в городе в шаговой доступности. Теперь они объединились вместе, все это много теперь у нее и внимания, и забота. Татьяна Кимовна, поздравляю вас от всей-всей вашей души, которая у меня есть. Это друг, который всегда трудную минуту с тобой, ежедневно почти. И желаю, Татьяна Кимовна, удачи, счастья и здоровья, благополучия в семье, всех-всех земных благ, долголетия. А эту песню я вам дарю вместе с вашей доченькой. Будьте счастливы. Спасибо, Леша, большое.
0: Да, именинниц мы приветствуем и от коллектива нашей радиостанции. Всего самого доброго. Хочется вам пожелать и счастья, и крепчайшего здоровья. И пусть будет много удачи и успехов в вашей жизни. Ольга Фаворская продолжает наш эфир.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
4: Друзья, не забывайте про нашу электронную почту. Она очень легкая. Вареник@казак.фм. Удобнее сюда, пожалуйста, пишите. Главное, не забывайте подписываться и указывать, кого и с чем поздравляете. Ну и в очередной раз хочется напомнить, что песню в нашем эфире заказывает дозвонившийся. Ваши приветы и поздравления вы отправляете либо в Макс, либо на электронку, либо при помощи нашего официального сайта казак.фм. На главной странице для этого есть форма. Так вот, в сообщениях вы музыкальные заявки не указывайте, потому что песни у нас по правилам заказывают только дозвонившиеся. Конечно, мы учитываем, если звонок срывается. Ну, всякое может быть, да. Мы, конечно же, учитываем ваши пожелания. И в целом, ну, вот правила таковы. Хотите заказать песню, набирайте наши цифры 8-928-401-2020 и поздравляйте лично и заказывайте ту песню, которую хотите услышать и подарить имениннику. Станица Тверская у нас на связи. Ольга, здравствуйте, добрый день.
5: Добрый день.
4: Слушаем.
5: Всех служащих, кто служил, бывших летчиков, всех-всех с праздником ВВС. Хочу, в частности, поздравить своего супруга Серко Александра Григорьевича. Он учился, служил в ВВС. Дай Бог тебе, дорогой, здоровья крепкого. Люблю тебя, обожаю, обнимаю. Долгих лет нам жизни вместе. Еще вчера у зятя Рыбакова Антона Львовича был день рождения. Он из Красногорска, но сейчас у нас в гостях. Антоша, любим тебя. Спасибо, что ты у нас есть. Такой вот зять хороший. Целуем тебя. Невестка Кратенко Татьяна Михайловна, с праздником тебя, с твоим тоже днем рождения. Вчера ты у нас тоже именинница была. Простите, не смогли дозвониться, связь была плохая. Всего хорошего. И песенку вам хорошую. Главное, всем здоровья.
4: Да, прекрасные про поводы, и праздник профессиональный, дни рождения, и вот такая объединяющая песня, она называется «Небо». Вот пусть над нашими головами будет чистое, светлое небо, счастье, здоровье, успехов каждому.

0: Привычки на Казак ФМ.
1: Приморско-Ахтарский район, поселок Ахтарский у нас на связи. Валентина, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Сегодня у нас 50 лет, как мы вместе с мужем служили в ВВС. 50 лет назад. А сегодня, 48 лет назад, сегодня у нас годовщина свадьбы.
1: Ух ты.
2: В общем, все совпадает.
1: Так, как зовут мужа?
2: Мужа зовут Александр. Я его люблю, уважаю. Он самый лучший.
1: Ну что, хочется пожелать еще долгих-предолгих лет вашей семейной паре. Горько кричим с аметистовой свадьбой с 48-летием. Поздравляем. Ну и в качестве музыкального привета Валентина попросила для себя и для Александра песню «Любимая» Юрия Антонова и Григорий Лепс. С удовольствием послушаю вместе с вами.

0: Казак ФМ.
1: Я приветствую всех, кто настроен на волну Казак ФМ. Это дневная программа по заявкам 8-928-401-20-20. Наши цифры. К этим же цифрам подключен Макс для ваших сообщений. Ну и также можно дописаться и отправить свой привет или поздравление на нашу электронную почту вареник@казак.фм и при помощи нашего официального сайта казак.фм. На главной странице есть для этого специальная форма. Не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои сообщения. Снова вижу несколько, ну, хорошо, что немного, но тем не менее, несколько из них из ваших сообщений без указания адресата. Будьте внимательны. Оля пишет: сегодня день рождения отмечает наша любимая Верочка Гаевская, жена моего двоюродного брата. Они живут в станице Новомышастовской. Вера – замечательная хозяйка и мама троих детей. У нее всегда все в порядке. Грядочки блестят, дети накормлены вкусными блюдами, а дом наполнен уютом. За ее доброту, заботу о семье и любовь к нашему брату Толику мы все очень ценим нашу Верунчик. Веруся, с днем рождения тебя! Пусть жизнь будет яркой и счастливой, а впереди ждут только радостные события и приятные сюрпризы. Желаем тебе здоровья, благополучия, исполнения всех-всех-всех желаний. Это поздравление от родственников из Краснодара, от Ольги Амурзаковой, от Милани Николаевны Клещевой, а также от любящего мужа Анатолия Гаевского. Дорогая Вера, принимайте поздравления и от коллектива нашей радиостанции. Будьте счастливы. Пусть все замечательно складывается. Вот прям в каждом дне будет много хорошего настроения, только приятных эмоций. Конечно же, любви в вашей семье. Поздравляем!

0: Жак-ФМ.
1: Ну и с удовольствием перехожу к вашим сообщениям. Итак, полетели. Здравствуйте, меня зовут Елена, я из станицы Бузиновская. Хочу поздравить своего любимого и родного дядю Новикова Виктора Михайловича с юбилеем. Желаю ему самое главное здоровье, счастье, сибирского долголетия. Ты мой дядя, лучший самый. Очень сильно тобой дорожу. И ведь ты знаешь, что я тебя люблю, твоя племянница, а живет дядя в станице Динской. Виктор Михайлович, с юбилеем вас поздравляем, мы от коллектива нашей радиостанции. Дай вам Бог всего самого хорошего. Здоровья, здоровья, здоровья. Правильно написала Елена. Здравствуйте, радио Казак ФМ. Варенечки, сегодня свой юбилейный день рождения отмечает прекрасная женщина, коллега Рябошапка Светлана Валерьевна из поселка Октябрьский Павловского района. Светочка, от всего нашего дружного коллектива сердечно поздравляем тебя с юбилеем, с 50-летием. Это важный и значимый день, повод оглянуться назад и с гордостью вспомнить все достигнутые успехи, а также с уверенностью смотреть в будущее. Ты не только прекрасный профессионал своего дела, но и замечательный человек, с которым всегда приятно работать. Твоя мудрость, доброта, умение находить общий язык с каждым делают наш коллектив сильнее и сплоченнее. Желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых свершений. Пусть каждый день приносит радость, любовь, гармонию, а все мечты и планы воплощаются в реальность. Коллектив администрации Среднечелбасского сельского поселения поселка Октябрьский. Какое теплое поздравление, Светлана Валерьевна. Присоединяемся, поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции. Добрый день, мы отдыхаем в Должанской, сами с Владимирской области. Сегодня у моего мужа Вишнева Ивана Викторовича день рождения, от всей души поздравляю. Люблю тебя, здоровья, твоя жена Елена. Иван Викторович, ну, хорошего отдыха и лично вам крепчайшего здоровья. Поздравляем. Привет, любимый казачок, всем доброго дня, прекрасного настроения. Всегда быть на волне, Казак ФМ, Наталья, село Шидок. Спасибо большое, приветствую вас. Ну, еще вернусь обязательно к вашим сообщениям. Их очень много прямо сейчас для вас, дорогие именинники. Этот музыкальный привет.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Мы продолжаем, друзья, это дневная программа по заявкам 8-928-401-2020. Есть что сказать, звоните, есть что написать, пишите. К этим цифрам подключен Макс. В режиме онлайн ваше сообщение принимаем. Ну и, конечно, электронная почта к вашим услугам вареник@собакаказак.фм. В общем, куда удобно, туда и пишите. Все долетит, все зачитаем в прямом эфире. Здравствуй, Казак ФМ. Сегодня от всей души поздравляем с днем рождения любимую маму, доченьку, сестру, племяшку Шам Яну Олеговну из Краснодара. Милая именинница, желаем тебе безграничного счастья, много радостных деньков. Пусть твои мечты и планы осуществляются. Улыбка сияет, словно солнышко, а рядом всегда будут добрые люди. Желаем тебе море искренней любви, жизни в достатке, конечно, крепкого здоровья, хорошей, процветай, дорогая, и знай, что ты прекрасна. Родители, сын Дима, сестры Оля и Оксана с семьями, тетя Галя с семьей, все родные из Среднего Челбаса и станицы Павловской подписались под этим сообщением. Добрый день, дорогие варенички. Передайте большой привет Мельниковой Валентине Антоновне из поселка Абрау-Дюрсо. Здоровья ей, оптимизма. Это самая лучшая и любимая свекровушка. Таких, как она, наверное, нет. Мельникова Елена и, наверное, Александр. Или Александр. Написано Александра. Тверская область, город Калязин. Очень надеюсь, что она услышит. Ну, это такие приятные, добрые, нежные слова, Валентина Антоновна. Я тоже искренне надеюсь, что вы услышите, поймаете этот теплый привет. Добрый день. Хочу поздравить с днем рождения свою подругу Лилека Лидию. Пожелать ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. Очень люблю, уважаю ее и ее семью. Ну, давайте, наверное, еще одно сообщение. Их очень много, что, безусловно, приятно. Дорогую мамочку Любовь Владимировну с юбилеем, с 80-летием. Долгих лет жизни и крепкого здоровья Александр пожелал. Любовь Владимировна, и от коллектива Казак ФМ такой красивый юбилейный день рождения. Принимайте самые добрые, теплые поздравления от радиостанции Казак ФМ. Помимо крепкого здоровья, бодрости, долголетия, всего самого хорошего и как можно больше приятных событий в вашей жизни.

0: на Казак ФМ.
1: Ну, а следующий звонок у нас раздался из Лабинского района, предгорья Кавказа. Николай Устинович, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте. Я хочу поздравить своих боевых товарищей, с которыми служил много лет тому назад, в одной из секретнейших частей города Москва 400, Украина, Крым. Анатолия Адольева из города Москвы, Москва, полковника в отставке, а также и Геннадия Старикова из города Воронежа, значит, полковника в отставке, военного хирурга, Томик и Жена. Поздравляю вас с праздником военно-воздушных сил. Вспоминаю нашу службу в Крыму. Даже не знали родители, где мы с вами служим, пока не вернулись мы домой. Здоровья вам большого, вашим семьям, вашим с уважением и любовью к вам, Николай Иващенко, майор бывшей Советской Армии в отставке.
1: Николай Васильевич, поздравляем с праздником, конечно же, всех причастных, кто служил и служит в данный момент с Днем ВВС России. Вот еще сообщение. Здравствуйте, Алексей. Передайте поздравления Иванову Валере с Днем военно-воздушных сил. Удачи тебе, родной. Ларис подписалась. Ну что, ну как без этой песни в этот день? Группа «Нана» в нашем эфире.

0: Шунтики на Казак-ФМ.
1: Но мне осталось дочитать ваши приветы и поздравления. И все, и буду прощаться до завтра. Про вечерние варенички напомню. С 20 часов они вновь вернутся в эфир. Все, кто не успел, не смог дозвониться днем, пожалуйста, вечером уже в это время дозванивайтесь. С 20 часов. Здравствуйте, Казак-ФМ. Поздравьте, пожалуйста, с 18-летием нашего сынулю, внука, брата Кобзаренко Максимку. Родной наш, желаем тебе крепкого здоровья и успехов в твоем возрасте. Все дороги открыты. Помни, что мы всегда с тобой и являемся твоим надежным тылом. Ну, здорово, да, Максим. Все правильно. Ваши родные — это и есть ваш надежный тыл. Не убавить, не прибавить. Поэтому вы... Вам хочется пожелать, конечно же, удачи в жизни, всего самого доброго. Пусть все получается. Поздравляем с днем рождения. Ну, а все родные подписались, собственно. Добрый день, Леша. Мы хотим...

Спасибо, спасибо, Татьяна Даниловна. Тимофей Петрович, приветствуем, поздравляем от души. Пусть успех, удачи всегда рядышком с вами шагают. Здравствуй, любимый казачок, люблю вас. Пожалуйста, поздравьте моего сына с прошедшим праздником строителя. Он уже почти 20 лет строит. Очень тяжелая работа. Куликов Иван, здоровья, счастья, успехов, благополучия, любви от твоих трех деток. От жены, сестры и мамы. Очень тебя любим. Это у нас Армавир. Иван, конечно же, поздравляем с прошедшим, давайте так, с наступившим вашим профессиональным праздником. Ну, профессиональных успехов, здоровья и всех благ хочется вам пожелать. Так, ну что, у нас тут такой мужской финал получился. Давайте тогда, знаете, чего мы сделаем? И атамана мы приветствуем, и дорогих вот, и именинников, и, конечно же, с профессиональным праздником. Песню, вот, да, давайте вот этой песней мы завершим наш эфир. Виктор Сорокин и Миро, мы казаки. Меня зовут Алексей Орлов, до завтра, пока.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17:30.

0: Мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: «Еще не загрузилось».
1: Шутки, прибаутки.
2: Казак

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Сурнай – это узбекский национальный духовой инструмент. Он представляет собой трубу, широкую основание, длиной почти полметра. Она имеет металлический мундштук с тростниковой насадкой. Сам инструмент изготавливают из абрикосового, тутового или орехового дерева. Музыкант во время выдувания звука одновременно делает и вдох. Благодаря этому мелодия звучит непрерывно. Чтобы добиться такого результата, надо иметь сильные легкие и идеальный слух. В старину профессиональные музыканты, подобно ремесленникам, объединялись и были обязаны подчиняться уставу цеха. Чтобы получить почетное звание сурнайчи, юному музыканту нужно было не менее 10 лет проходить обучение у прославленного мастера. Произведения для этого духового инструмента не положены на ноты. Они играются на слух или передаются устно. Поэтому искусство игры на сурнае считается национальным музыкальным достоянием узбекского народа. Сурнай – часть его жизни. Он в ансамбле с карнаем зазывает людей на утренний плов, посвященный семейным торжествам. Вместе с ритмами дойры сопровождает жениха и невесту к свадебному столу. Во время гуляний под звуки сурная гости танцуют. Глубина и тайна, торжественность, энергия и искрометность – все это сурнай, душа узбекского народа.

0: станции. 98,2 FM в Геленджике. Включай!
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит отец с работы, и в дверях его встречает радостный ребенок.
2: Пап, папа, папонька, папочка, папуля, ты мне что-нибудь купил?
1: Нет, сынок, сегодня я тебе ничего не купил.
3: Малыш поворачивается, уходит и холодно бросает маме: иди встречай, там твой муж приехал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

От людей спрячешься, а от совести нет. Так говорят наши соседи белорусы. Их в Краснодарском крае уже больше 26 тысяч. Около 10 лет назад в нашем регионе появилось одно из первых объединений белорусской диаспоры – Сибры, а потом и национально-культурная автономия – белорусы-кубани. Гостеприимство – одна из отличительных черт белорусского этноса. Однако, если к какому-то празднику они решают собраться несколькими семьями, то и угощения готовят в складчину. Так что, если вы приглашены в гости к белорусам, запомните, с пустыми руками приходить не принято. Это не значит, что нужно тащить с собой барашка, ведь даже символическому подарку хозяева будут рады. Для дорогих гостей белорусская хозяйка выставит на стол самое вкусное. А самое вкусное в белорусской кухне – это не только драники да колдуны, но и мясные блюда. Например, пячисто с грибной подливкой. Оторваться от него невозможно, а приготовить просто. Берем хороший кусок свинины, натираем его молотыми специями, солью, мелко нарезанным луком и маринуем хотя бы несколько часов, а лучше всю ночь. Затем этот нежный кусочек запекаем в духовке при температуре 190 градусов около часа, время от времени поливая соком, который свинина и выделяет. Пока готовится мясо, сделаем грибную подливку. Для этого обжариваем мелко порезанный лук на сливочном масле, добавляем муку и вымешиваем до однородной консистенции. Затем добавляем на сковородку отваренные заранее грибы, все солим и перчим. Немного подогреваем на сковороде и хорошенько сдабриваем сметаной. Тушиться грибная подливка должна около 10 минут. Если она получилась слишком густой, добавьте немного грибного бульона. А когда подливка почти готова, добавляем в нее еще и натертый твердый сыр. Думали, это все? Нет. Чтобы грибная подлива была идеальной, белорусские хозяйки отправляют ее протомиться минут на 15 в глиняном горшочке в духовой шкаф. Вот теперь точно все. Осталось порезать пячисто на куски и подать к столу, щедро поливая грибной подливкой. Добрый!

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приютить у себя в подъезде сразу всех кошек района. Это наши соседи могут по крикам соседа из ванной определить, какую воду отключили, холодную или горячую.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, что случилось? Ты сам не свой.
1: Да что, Петрович, соседи уехали, уже месяц никто не шумит, не слушает громко музыку, не сверлит. Мне кажется, я по ним даже соскучился.

0: Ой, девочки, как же хочется блинов. Блинов с маслом, семгой, сливочным сыром, вкусным кофе с сиропом, сливками и пончики. Пончики в сахарной пудре. И похудеть. Похудеть обязательно.
1: Шутки, прибаутки.

0: ви бачили, що це?
1: Что означает слово «головань» на казачьем диалекте? Мы узнали у прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Головань? Головань, головань, а что-то крутится, не могу вспомнить.
3: Ну, это шапка, наверное, какая-то.
4: Головань, рыба, наверное, какая-то.
5: Ну, у меня два предположения. Это или рыба, головань, или это староста.
6: Может быть, атаман, не знаю.
1: На самом деле, в простонародье так раньше могли назвать в шутку шалуна и нарушителя спокойствия. Оце так.
0: Море лето. С Казак-ФМ.

0: жить там было очень просто и легко.
1: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
2: Приходит как-то станишник в поликлинику зрение проверять. Врач ему и говорит:
3: а ну-ка, уважаемый, прочтите, пожалуйста, нижнюю строчку.
4: Нижнюю строчку? Это... А, ой, не могу.
2: Батенька, да у вас близорукость.
4: Вот дела. Мало того, что я всю жизнь читать не умею, так теперь еще и близорукость.
1: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17:30.

0: Представляете, мой недавно проглотил 50 копеек. Мелочь, а приятно.
1: Шутки, прибаутки. Когда

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Похоронил, значит, Гришка тещу свою. Ну, идет себе с кладбища. И тут, возле одного из домов, кирпич прямо на голову ему. Бабах! Ну, хорошо, он отскочить успел. Смотрит, значит, на этот кирпич, потом голову наверх поднимает и говорит: «А я смотрю, мама, вы уже добрались».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. В своем доме каждый царь. Так говорят ассирийцы. Их по праву можно назвать одним из самых загадочных народов на Земле. Сегодня, спустя почти 1500 лет после падения Великой Ассирийской империи, этот древний народ рассеян по всему миру. Живут ассирийцы и в России. В самом начале 20 века они поселились в окрестностях Армавира. Там построили ассирийскую церковь и открыли школу, в которой учили детей родному языку. Сегодня в Краснодарском крае почти 4000 ассирийцев. Их объединяет история, язык и региональная национально-культурная автономия – Хаэта. Ассирийцы очень бережно относятся к культуре своих древних предков. Молодое поколение с удовольствием учит родной язык и чтит национальные обычаи и традиции. Главное качество добропорядочного ассирийца – почитание старших, храбрость, дружба, чувство чести и совести, умение прощать и быть снисходительным и, конечно же, гостеприимство. Гостям они рады в любое время, но особенно в дни национальных праздников. Каждый год весной в начале апреля они отмечают Новый год. 3 дня продолжаются празднества. Ассирийцы танцуют до упада, а на богато украшенные столы выставляют национальные блюда. Дохву из ребер баранины, джаджик из творога, мучную мертоху, а к ним освежающий кисломолочный напиток сыпура. Попадете к ним на праздник? Непременно попробуйте. Рецепты этих блюд почти не изменились за много веков. До наших дней в одном из музеев сохранился сборник ассирийских кулинарных рецептов, записанный еще на глиняных табличках в 1700 году до нашей эры. Говорят, что там записан рецепт одного из любимых блюд современных ассирийцев – бушаля, летнего освежающего супа. Приготовить его можно и сегодня. Для этого взбейте в эмалированной кастрюле деревянной ложкой кефир. Добавьте 3 сырых яйца. Продолжая взбивать, понемногу долейте около 2 литров воды и посолите. Кастрюлю поставьте на огонь и, перемешивая, доведите смесь до кипения. В своеобразный кефирный бульон добавьте нарезанную свекольную ботву, укроп и отдельно сваренную перловку. Через 10-15 минут бушаля готов. Осталось только охладить его хорошенько и, разлив в глубокие тарелки, подать к столу. Добрый!

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи не верят официальным документам, но верят роликам в интернете. Это наши соседи помнят, что каждый охотник желает знать, где сидит фазан, но не помнят, что это значит и почему они это помнят. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, даже не знаю, как сказать. Вчера, пока тебя не было, к вам приходил какой-то мужчина в костюме красивом, с дипломатом, духами на весь подъезд пахло. Но со спины не разглядел его.
1: Петрович, спасибо за бдительность, но это был я. На новую работу ходил устраиваться.
0: Ох ты какой!

0: Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж жар бросило. И в голове сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли, поплыли, поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста».
1: Шутки,

0: гонит на свете родней.
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак-ФМ.
1: Папа, а давай посадим зернышко пшеницы?
4: Давай, дочь. А что ты хочешь увидеть?
1: Ну, как оно будет прорастать?
4: Если зернышко будет прорастать в земле, этот процесс увидеть не получится. Но если просто опустить пшеницу в воду, то можно наблюдать, как сначала из зерна проклюнется росток. Если же оно лежит в земле, на него действуют вода, свет и температура. Зернышко начинает просыпаться и набухает. В какой-то момент росток пробивает кожуру семени и показывается наружу. Это будущий корешок пшеницы. Он начинает активно поглощать из земли различные вещества, которые нужны для роста.
1: А когда росток из земли вылезет?
4: Обычно после посева для этого пшеницы нужно 6-8 дней. Когда росток показывается над поверхностью, уже запускается процесс фотосинтеза, и пшеница начинает активно расти. Формируются стебли, а потом и колоски.
1: А почему из одного зернышка вырастает целый колос?
4: Даже не один. В современных сортах пшеницы обычно от 1 до 3 колосков. А колос — это соцветие, где из множества цветочков в итоге созревают зерна. Так из одного зернышка, которое попало в землю, человек получает около 40 зерен.
1: Ничего себе! Так много!
4: Да, дочь. Именно поэтому пшеница — одно из самых важных растений для человека. Она дает хороший урожай, а из пшеничной муки пекут хлеб, булочки, печенье, пирожки, торты и много других вкусностей.
1: Да, только эту бы вкуснотищу я и ела. Не то, что ваши брокколи.
3: Папа знает.
5: Море лето. С Казак-ФМ.
6: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казах.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Решили два кума забить быка. Один за рога держит, а второй кувалдой бьет. Удар! Бык стоит. Еще удар! Бык стоит, как ни в чем не бывало. Тогда тот кум, что держал, говорит: «Куме, если ты меня еще раз ударишь по голове, я быка не удержу».
2: Добро пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

0: Друзья, всем добрый вечер. Это проект «Родные» на Казак-ФМ и его ведущая стволовая Татьяна, кубанская казачка, варениковская казачка, будем честными. И, конечно, в нашей студии, как всегда, в среду мы встречаем дружные, добрые семьи, которые приезжают нам со всей Кубани, с нашего Краснодарского края. Кстати, уже недавно мне позвонили из Москвы и сказали, мы тоже хотим к вам, родные, приехать из Щелково. Я говорю, конечно, приезжайте, тоже там местные казаки московские. Так что мы всех ждем в гости. Самое главное, пишите, звоните и приезжайте со своими детьми, с пирогами, да с угощениями кубанскими и нашими, да. Я сегодня с радостью встречаю семью из Краснодара. Это семья Тарапенко, Сергей, Альбина, дочка Ариша и сынок Максим. Здравствуйте, мои родные.
1: Здравствуйте.
0: А Максима не слышу.
2: Здравствуйте!
0: Вот это уже другое дело, Максим, да, громко будем разговаривать. Вы знаете, я каждый раз думаю, вот когда мы встречаемся вечером дома, да, о чем мы можем поговорить? Не знаю, у меня лично так происходит. Муж приезжает после работы, такой уставший, и мы начинаем обсуждать, кто же больше из нас устал. Он такой, вот, я столько работы переделал, я туда ездил, там был. А ты мне, он, значит, говорит, ты все там что-то говорила, что-то пела, ну, типа, как стрекоза, да, в басне, пела да плясала, ну, как будто бы я не устала. И вот это мужу надо и массаж, и накормить, и там время уделить. Как у вас проходят вечера? Кто из вас больше устает? Давайте с этого начнем. Кто больше работает?
1: Ну, я так думаю, что мы оба устаем с Сережей, потому что оба трудимся и поем.
3: Всегда вместе.
1: Да, всегда вместе.
0: Да что, вы вместе работаете?
1: Приятная усталость, да.
0: Так, давайте, работаем. Расскажите, как, каким вы вместе работаете?
1: Я работаю, провожу праздники, торжества, как ведущая и как вокалистка. И вот Сережа со мной тоже поет и помогает мне оформлять музыкой.
0: Сережа, все правда,
1: музыкой,
0: да? Так и есть.
3: Да, все правда.
0: Так а что, вы еще не поняли, кто из вас сильнее устает? На Сереже, наверное, какая-то мужская работа в этом процессе. Что делает конкретно супруг?
1: Пока устанавливает аппаратуру, уже немножко супруг устает.
3: Надо еще доехать вот, до того места.
0: Кто ведет машину?
3: Сережа.
0: Кто разгружает
3: аппаратуру? Сергей.
0: Сережа. Дальше. Кто ее там устанавливает?
3: Сергей.
0: Так кому больше внимания нужно вечером уделить, накормить,
3: Альбине.
0: Массаж сделать?
3: Альбине, потому что она вот так, девушка, женщина, она больше устает.
0: Ой, ну какие молодцы, это хорошо, что так вот получается. Но у вас двое деток, у нас в студии сидит красавица-дочка, сразу, конечно, зашли, я думаю, кто дочка там, непонятно, да? Две красотки, в общем, Ариш.
1: Спасибо.
0: Ариш, ну расскажи, родители работают, у тебя есть братик. А вообще, скажи, сколько тебе лет, Ариш, познакомься, расскажи немножко о себе.
4: Здравствуйте, меня зовут Арина, мне вот в августе будет 18 лет.
0: Я
4: в этом году
0: дочка.
4: Закончила 11 класс и музыкальную школу по классу фортепиано. Также учусь еще на академическом вокале.
0: Музыкальная семья творческая, а на столе у нас куча угощений, кто все это наготовил, скажи, пожалуйста, расскажи.
4: Бабушка с мамой готовили пирожки.
0: А с чем пирожки?
4: С картошкой.
0: Ой, как хорошо.
4: И с капустой.
0: У нас есть профессиональный дегустатор, это Василий Спиридонов, наш звукорежиссер, он-то все отведает.
4: И мама еще приготовила сегодня утку.
0: И утку запекла. Запекли. И арбуз тут разрезанный стоит красивый, виноград уже поспел, и яблоки домашние, да?
3: Собирались-то, любимое радио.
0: Собирались на Казак-ФМ. Видно, вы знаете, когда так с душой приезжают родные, мы всегда этому рады. Скажи, пожалуйста, вот семья твоя, да, вот сегодня на Казак-ФМ, но мама, например, с Сергеем, в браке сколько находятся?
4: Около 5-6 лет.
0: Около 5 лет, то есть, да, это у мамы второй брак. Ну, расскажи, как знакомилась с новым избранником мамы? Знаете, когда первый раз девочка замуж выходит, нужно, чтобы понравился зять родителям, а второй раз надо, чтобы зять понравился уже взрослой дочери.
4: Мама забрала меня, мы поехали к родственникам Сережи. Мне сразу все очень понравились, они были очень приветливые, сразу приняли меня как родную. Сережа мне тоже сразу очень понравился. Мы с ним сразу подружились, нашли общий язык.
0: Сидит Ариша, рассказывает, а ее Сережа так по плечику гладит. Максим подходит, по плечику гладит. Как с братцем отношения? Часто приходится родителям помогать. Они-то вот по свадьбам ездят, конечно. И Максима надо тоже, может быть, И присмотреть за ним, да, приглянуть.
4: Ну, мы с бабушкой вместе с ним справляемся. Ну, чаще всего бабушка с ним сидит, так как я редко дома бываю из-за учебы.
0: Понятно. Друзья, ну вот такая красивая у нас добрая семья Тарапенко. Подключайтесь к нашим видеотрансляциям, будьте с нами. Пишите, пожалуйста, свои смс-сообщения приветственные на номер 8-928-401-2020. Смотрите нас в ВК. И, в общем-то, скоро мы будем для вас еще и петь. Так что никуда от нас не отключайтесь.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7-918-12-111-13. По промокоду КАЗАК скидка при первом обращении.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТПЭЙ. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТПЭЙ онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-Банк. Учитываются покупки через ТПЭЙ от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-Банк 0+.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламный.

0: родные.
1: Ой, друзья, да, недаром же наши родные ведут праздники, поют на свадьбах и делают для людей такие красивые выступления. Альбина сейчас как запела за эфиром ту песню, которую бабушка ей напевала, да, Альбина?
2: Да.
1: А можешь последнюю строчку нам пропеть, чтобы еще и все наши радиослушатели послушали?
2: На горе на гороньке не шум шумел, не гром гремел.
1: Ох, слышали, да, как хорошо звучит? Ну, я же, конечно, прошу вас пройти в концертную студию вместе с Сергеем. Семья сегодня нам дарит песни, мы с удовольствием будем вас слушать. Пожалуйста, берите микрофоны. Друзья, я тоже была вот в эти выходные на свадьбе. Все, никак не могу забыть, это прекрасное действие. Ребята наши тоже дарят праздник на свадьбах, а я в Щербиновской, ох, как погуляла хорошо. Хорошо. Всей Щербиновской привет огромный. Таких свадеб да побольше во дворе, да с цыганями ряжеными. Вы-то, конечно, молодцы. Хорошо умеете гулять. Ну а сейчас семья Тропенко поет для всех наших радиослушателей.

0: Да-да-да, вот вам две половинки сердца. Одна половинка — это Сергей, вторая половинка — это Альбина, и теперь их сердце вот так соединилось. Нашли они друг друга, встретили. А ведь напомню, да, что семья Тропенко у нас в гостях сегодня. Сергей, Альбина, дочка Ариша и Максим бегает, осваивается, ну, в общем, как обычно, да, наводит тут свой порядок. Максим, правильно, молодец. Альбин, ты, кстати, говорила, да, что родилась в станице Старонижестеблицкой Красноармейского района, Сережа, Калининский район, село Гришковское. Так, а где же познакомились и когда вообще увидели-то друг друга, заметили? Или с детства были как-то там знакомы?
1: Ну, с Сережей мы познакомились на очередном из мероприятий, потому что очень много было мероприятий, где присутствовал Сережа. Я проводила дни рождения, юбилеи, свадьбы. И так получилось, что, ну, наверное, уже там раз пятый он мне помогает и аппаратуру выгрузить, и загрузить в машину, и подпеть где-то подойти, вот, и чай принести. Ну, то есть такое
0: как
1: вот ухаживание. Какой
0: внимательный ухажер, да? Кстати говоря, Сереж, знаешь, что Альбина говорила? Я покорила его своим голосом. Признавайся.
2: Это правда. Правда? Это правда. Мне понравилось, как она поет.
0: А помнишь вообще песни, которые такие вот были самые звучащие у нее? Какие песни тебе нравятся в ее исполнении?
2: Что-то из народного.
0: Народное? А ну-ка давайте запоем народное. Что поем в семье? Ариш.
1: А давай и Макс с нами присоединится.
0: А давай и Максим нам споет, и Ариша вместе. Давайте песни, которые покорили сердце.
2: Катюшу мы поем.
0: Запивай вам. Запивай, Сереж.
2: Собираемся.
0: Запивай.
1: Все вместе, да?
2: Максим, давай. Все вместе, садись.
0: Раз, два, три.

0: святой.
1: Хорошо, хорошо. Мы часто, кстати, за столом, собираясь, поем песни наши, любимые, да, и победные песни. Да. А, ну вот, мы поняли, что хорошо получается разгружать машину, хорошо получается подпевать. И Сережа такой думает, ну что, ходить просто так разгружать, да?
2: Все равно разгружаю, да, какая
1: Да, все равно разгружаю. Надо что-то делать. Что-то надо делать. Сереж, и как ты сделал предложение, чтобы уже официально разгружать машину, не просто так? А? Как это было, помнишь?
2: Приехал к ней в гости в город.
1: Угу. То есть она такая городская, да, значит?
2: Да.
1: А
2: да.
1: ты такой сельский?
2: Ну да, да так остался, в принципе.
1: Остался. Хорошо.
2: Хорошо покормили. Чаем напоили.
1: То есть она тебя пригласила в гости, показала, что она хозяйка, да, умеет готовить.
2: Не захотелось уезжать уже.
0: А до этого я у него была в гостях, и почему пригласила-то в гости? Потому что мне его тоже семья очень понравилась, и, ну, это дорогого стоит, да, вот когда тебя встречают уже с улыбкой, обнимают, целуют сразу при встрече.
1: Сразу, да, как
0: Да, сразу, то есть ты понимаешь, все, эта семья прекрасная, добрая, приветливая, и вот я очень-очень ценю это в Сереже, в Сережной семье, что они такие вот душевные, теплые, хорошие, родные, вот самые первые минуты.
1: Ну, в общем, поняли, что вам хорошо вместе, да. что семьи вам нравятся, подходят. Ариш, скажи, пожалуйста, вот когда встречаетесь вы с родителями, где обычно происходит вот эта встреча? У кого из бабушек, дедушек, может быть, на чьей территории?
3: Ну, чаще всего это происходит у моих бабушек с дедушкой.
1: Угу.
3: И иногда у Сережиных тоже.
1: Чем занимаетесь? Что делаете за столом? О чем говорите? Что поете? Все интересно. А ну-ка, давай, выкладывай.
3: Мы всегда собираемся за семейным столом. Бабушка готовит.
1: А что бабушка готовит? О, сказала Альбина.
3: У нас бабушка, она вообще националка. И она любит готовить вот эту вот национальную кухню. Ее коронное, можно сказать, блюдо – это хинкал даргинский. Она вот всегда его готовит. Мы собираемся за столом, обсуждаем, как у кого день прошел, как отработала мама с Сережей.
1: Угу. Вот так получается. И, конечно же, все вместе пробуете, все вместе помогаете, что-то готовите, закрутки какие-то делаете наверняка. Да, Альбин?
0: Да, мама моя не только национальные, да, блюда готовит, она вообще у нас очень вкусно готовит, очень много всего разного, и русского, да, и голубцы ее знаменитые, вообще и пироги, и пирожки вот сегодня даже вот они у нас тут. Да, мама у нас тоже любит петь, она вот в Махачкале была у нас такая известная, тоже пела в группе, и вот она, вот как Ариша, наверное, очень похожа на нее тембрально, вот по голосу, потому что они вот такие академическая такая красивая манера, и вот мы очень часто поем песню.
1: Какую?
0: Давай.
1: Кусочек.

0: родные.
1: Друзья, это самый теплый, добрый проект «Родные» на Казак-ФМ, где мы встречаем семьи, добрые, хорошие, со всей нашей страны. Приезжайте, пожалуйста, мы вас встретим, обнимем как родных, да, чаем угостим. А сегодня в гостях у меня семья Тарапенко, Сергей, Альбина, дочка Ариша и Максим, который шелестит вкусными печеньями, которые уже, видимо, наши продюсеры выдали Максиму. И мы поняли, что семья у нас вместе 5 лет находится, и уже за это время ребята узнали друг друга, да, друзья мои? Узнали.
2: Да.
1: Ну, давайте проверим, насколько бытовые ситуации вас уже не смущают, и вы знакомы максимально. С кем начнем играть первым?
2: Давайте со мной.
1: С Альбиной начнем играть. Ну, тогда вопросы про Сергея. Какой продукт, по мнению Сергея, всегда должен быть в холодильнике? Такой стратегический продукт, да? Всегда.
2: Перец горький.
1: Ты посмотри, какая она. Со стринкой. Так, Сережа. Что должно быть, по твоему мнению?
3: Колбаса.
1: Бам-бам-бам. Так, пока...
3: Все легко и просто, да.
1: Хорошо, пока ноль по ответам. Хорошо, идем дальше. Понятно, что вы работаете вместе, но все равно, как у нормального мужчины, должна быть какая-то заначка от жены, да? Ну, на всякий случай. Где Сергей прячет заначку?

0: и больше и не надо. А вот посмотри внимательно на супругу и скажи, как называется цвет помады, который находится на ее губах? У Сережи сейчас, знаете, такие сразу большие глаза стали, округлились. Это самые сложные вопросы для мужчин, которые только могут быть по внешним вот этим всем моментам. Как называется цвет? Нет, она тебе не подскажет. Он подмигивает жене. Давай.
1: Я бы сказал красный, но похоже больше на розовый, бледно-розовый.
0: Да, да, точно не красный, такой розовый, пудровый. Хорошо. Под какую музыку супруга любит танцевать? Наверняка она танцует, очень такая вся живая, пластичная. Под какую? Ну, задумался, задумался. Давай.
1: Под ту музыку, которая играет на Казак FM.
0: Ух ты!
2: Ну, чуть-чуть попал, да, там?
0: И попал. Ну, потому что она сказала, и народное ей нравится, и все, что в 90-е, 80-е было выпущено. Хорошо. Она вот сегодня шикарно выглядит, я уверена, всегда в таком образе. Сколько времени нужно Альбине, чтобы собраться куда-то? Как долго ты ее ждешь?
1: Если с утра начинает собираться, то к вечеру она выйдет, а я в машине подожду.
0: Да? А Альбина написала по-другому.
2: Ну, часик максимум.
1: Часик? Это ей так кажется.
0: Слушайте, а вот так правда бывает. Нам кажется, что мы быстро собираемся, а мужчины уже там и сигналят, и там нам в мобильник звонят, там, да, и уже всячески показывают, что пора, пора уже.
1: Ну, я все равно жду, мне хватает терпения,
2: да,
1: я жду.
2: Потому что то звонят, то отвлекут как-то, то что-то.
0: Ой, как хорошо, терпеливые.
1: Приходится,
0: люди.
1: Да.
0: Да.
1: Думаю, мужчины меня поймут.
0: Угу. Ариш, скажи, пожалуйста, у вас с мамой сегодня одинакового такого фасона блузочки. Скажи, кто кому подсказал, как одеться?
2: Ну, я думаю, что больше мама, потому что мы очень долго выбирали, какой нам одеть низ. Uh-huh. Мама очень много раз передумала. Но все-таки мы решили вот так вот, что верх будет одинаковый. Они с немножко будут отличаться.
0: Хорошо, но когда взрослая дочка такая уже красавица, наверняка мама обращается тоже за советами. Дочка, конечно, уже как и подружка. Как, за какими, как, ну, как сказать, чаще всего за какими вопросами к тебе обращается мама? Ты расскажи мне.
2: Чаще всего за советами каким-то в макияже. Например, может спросить, не переборщила ли с румянами или с контурингом. Вот нормально ли помада цвет? Там блеск какой-то. Глазки подвести или так оставить?
3: Mm-hmm. А сегодня Ариша еще мне укладку.
2: Да, сегодня она укладочку сделала.
3: Или вытягивала.
0: Сегодня еще и укладку сделала своей маме. Так, друзья мои, сегодня еще девчата нам и песню споют. Я вас приглашаю в концертную студию. Пожалуйста, проходите, потому что именно сейчас прозвучит песня, которую мама и дочка споют для всех наших радиослушателей. Сразу признаюсь, песня очень душевная и трогательная. Если я вот это буду реветь, это нормальная история. Да, но самое главное, что между дочерью и мамой такие теплые, хорошие взаимоотношения. И это прекрасно.

0: это слышали, друзья. Какой красивый дуэт мамы и дочки. Сегодня у меня в гостях семья Тропенко. И сейчас вот Альбина с Аришей исполнили эту красивую песню. И, конечно, наблюдать за ними одно удовольствие. Это было не только спето, но еще и прожито, и прочувствовано. Спасибо. В песне. Хочется, чтобы дочка была счастливой, чтобы она была успешной. Как ты видишь свое будущее? Скажи, пожалуйста, собираешься поступать, да, уже?
1: Да, вот в этом году я закончила музыкальную школу. Обучалась 3 года на академическом вокале. Также фортепиано изучала.
0: Можешь сразу передать привет своим педагогам, потому что ты прекрасно звучишь, очень красиво поешь. Большая умница.
1: Я бы хотела передать привет своему преподавателю по вокалу Толкачевой Людмиле Николаевне. Mm-hmm. И также преподавателю фортепиано Осадчук Евгении Владимировне. И хотела бы выразить им огромную благодарность за их труд, за их заботу, за внимание.
0: Да, это прекрасно. Хороший голос, красивый. И я всегда радуюсь, когда у нас родные поют, звучат, потому что в песне открывается душа. И у вас сейчас вот душа прям была такая, светилась, да? Сережа прослезился.
2: Немножко, но да. Я не показал никому.
0: Василий тоже пустил слезу, потому как песня была такая трогательная. Друзья, ну что, вы готовы? Вы уже настроились? Давайте с нами тоже петь. Сейчас прям вот, прям сейчас не откладывайте телефон, а звоните нам. +7 928 401 2020 это номер наш в МАКС. Звоните, пожалуйста, чтобы поиграть, попеть вместе с нашими родными. Сегодня у нас звучали песни, где вот ты моя, да? Вообще, смотришь, а это кто? А это моя пошла, моя, а это мой, да? Вот такая история тоже короткая, которая притягивает к себе внимание. Давайте песни вспомним, где есть слово «мой» и «моя». Мне кажется, их просто миллион, да? Вспоминайте, звоните, будем играть.

0: Да, друзья, это проект «Родные» на Казак-ФМ. И вот я что подумала о том, что когда мы детей отводим в музыкальную школу учиться, это, не знаете, не для того, чтобы они потом стали великими артистами, а это для того, чтобы они стали хорошими людьми. Потому что музыка, как мне кажется, она воспитывает в детях чувства к прекрасному и раскрывает душу, так бы я сказала. Ну, мы же с вами хотим песни петь, правильно? А кто к нам дозвонился? Да никто. Это нормально? Нет, конечно, вообще-то. Ну, что делать? Телефон-то вот стоит еще и не синеньким не светится. Давайте, номер телефона +7 928 401 2020. Хотим петь вместе с вами, друзья мои дорогие. Семья Торопенко сегодня у меня в гостях. Альбина уже пела красиво, нам голос вы показала. Ариша, доченька с прекрасным академическим вокалом. Сергей, супруг. Максим общается с нашими коллегами. Да, а мы-то хотим петь. И тему я задала сегодня такую. Мой, моя. Да, а звоночка-то нет пока еще. Ну что ж, а мы будем тогда с вами играть. Я тоже буду, тогда между вами буду соревноваться. Да, и Василий Спиридонов, наш звукорежиссер, тоже будет петь. Все, готов, Василий? Да, работаем. Итак, тогда вам ход, и посмотрим, кто из нас вспомнит больше песен. Кто первый начнет? А ну-ка, семья родных, давайте-ка. Песня, где встречается слово «мой», «моя». Альбин, ну смелей, смелей, да.
1: Давайте, я так помню.
0: Ну давай, ну кусочек там небольшой.

0: Атаман.
1: Хорошо, Альбина начала эту игру. Здорово. Дальше поет Василий Спиридонов. Итак, Вась, ты вспомнил? Василий, вспомнил песню, где есть слово «мой», «моя»?
2: Буду краток.
1: «Мои».
2: «Родина моя, Белоруссия».
1: «Родина моя, Белоруссия», сказал Василий, да, такой скромный у нас. Так, ну что, у нас... О, пошел звонок. Так, сейчас, смотрю. Зазвенел, да, как хорошо, когда у нас на Казак FM светится телефончик. Ну что, есть у нас звонок. Алло. Да? Да? Так, сейчас. Алло, кто к нам дозвонился? Алло? Нет, ничего пока не слышно, к сожалению. Ну что ж, тогда ход переходит опять к семье. Да, пожалуйста, вы поете следующую песню. Дорогая моя семья Тарапенко. Сережа, твой ход.
3: У меня есть песня «Комплимент».
1: А, ну, мы их с удовольствием послушаем.
3: Единственная моя... С ветром обрученная, светом озаренная, нежная моя.
1: Зачем?

0: Замечательная песня, действительно, как комплимент прозвучала. Так, теперь ход переходит к нам опять, Василий. Василий уже спел свою песню, теперь моя. Хорошо, я помню песню Тани Булановой. Мой ненаглядный, боль моя, мой ненаглядный, я твоя, счастье и море без сон, пою я. Да. Ту-туру, да? Там, да, тоже есть много слов. Мой, мой, мой.
1: Да-да-да.
0: Теперь ваш ход, пожалуйста.
1: Ариш?
2: Казак-ФМ.
0: Так. Алло, есть у нас звонок?
2: Да. Здравствуйте, Казак-ФМ.
0: Как хорошо. Ну вот видите, мы прям распелись с родными, и как раз нам уже и звонок поступил. Кто? Откуда? Быстренько говорите.
2: Мы родственники семьи Тарасенко.
0: Вот, родня вся в сборе.
2: Мама, тетя, сестра.
0: Хорошо, мы долго ждали. Кто ж нам позвонит? А тут и вся семья в сборе. Здравствуйте, родные, хочется сказать.
1: Сколько?
0: Здорово. Всем. Вот это уже застолье.
2: Вот прямо в эфире.
0: Ой, мы очень рады. Вот это застолье получается. Так, ну вы поняли, что мы уже почти все песни спели со словом «мой, моя». Теперь ваша очередь, ваш ход. Спойте нам что-нибудь. Только отходите от радиоприемника подальше, а то ж мы ничего не услышим.
2: Так, ага.
0: Так, давайте, ну, подумайте.
2: Вот 3, 4. Миленький мой, возьми меня с собой. Там, в краю далеком, буду тебе женой. Там, в краю далеком, буду тебе женой.
0: Ой, как хорошо у вас получается. Так, девчата. Понятно. Уже их не остановить.
1: Там, в
2: краю далеком, есть у меня жена.
1: Спасибо.
0: Это было великолепно. А уже все, уже их не остановить. Родня, как говорится, завелась уже, да, завелась, и вас не остановить. Девчата, да вы же молодцы, на 3 голоса нам тут поете. Видно, что такие веселые, задорные, семья счастлива. Это кто к нам, кстати, дозвонился, подскажите?
3: Это моя крестная, моя сестра двоюродная и моя мама.
0: И мама, да, Сережа.
3: Всем привет.
0: В общем, из какого...
1: Привет. И бабушка Сережина.
0: И бабушка,
1: еще,
0: да, все дозвонились. Да. Ну что ж, тогда послушайте, сейчас вам прилетит песня от ваших родных. Ваша задача теперь еще что-то вспомнить, пока девчата там готовятся к следующей песне.

0: весной.
1: Очень красиво прозвучало. Девчата, ну что, ваш ход. Давайте еще для семьи подарим песню, которую вы вспомнили, где встречается мой или моя. Ну что, готовы?
2: Честно говоря, пока не готовы.
1: Ну, тогда вы просто...
2: Зачали врасплох.
0: Они волнуются,
1: девчата,
0: наверное,
1: пока не готовы, Сережа готов.
3: Сережа мысленно с девчатами.
1: Так, понятно. Все, семейные узы скреплены успешно. Девчата, ну тогда мы от вас ждем пожелания для семьи, которая сегодня находится в гостях, ваши родные. Пожалуйста, можете им сказать что-то доброе. Ну и всем нашим радиослушателям.
2: Желаем, конечно же, крепкого здоровья, процветания, творческих побед, высот. И чтобы все близкие и родные были здоровы и счастливы.
1: Спасибо, девчата, что дозвонились, украсили наш эфир своей красивой песней. Миленький ты мой, вы молодцы. Вам обязательно...
2: Спасибо вам, Казак FM.
1: Давайте,
2: спасибо,
1: друзья мои, вам
3: спасибо, всем привет.
1: Достанется до подарок от нашей радиостанции. Спасибо. Ой, как шумно, Анечка, как весело. Я представляю, когда вы собираетесь вместе, как вы там хорошо проводите время.
0: Да.
1: А работа работой, как говорится... отдых должен быть. Ариш, скажи, родители научились вообще отдыхать? Мама умеет отдыхать? Сережа ее поддерживает в ее желаниях?
4: Конечно, поддерживают. Мы часто ездим вместе с семьей отдыхать. Если есть возможность, вот летом и на море, и в горы, они очень любят природу. Вот, ну а так, вообще они очень редко отдыхают, очень поздно приезжают.
1: Вообще, мне кажется, у людей, которые занимаются праздниками, всегда проблема выделить выходные, потому что хочется копеечку заработать, а на выходных там кто-то едет отдыхать. Как с этим справляться, я сама не представляю. Что вы делаете, Сереж? Какой-то план действий есть? Кто планирует вообще?
0: Спонтанно.
3: С Альбиной совместно выбираем день, в общем, когда друзья нас зовут на выходные, мы не можем. Когда они работают, у нас выходные получаются. И какой-то день, когда выпадает, может, на воскресенье какое-то. И мы все вместе собираемся или к теще съездим, на блины едем.
1: Ну, к теще это святое съездить, да?
3: Шашлычки там пожарить.
1: Там частный дом, а вы живете здесь в квартире в Краснодаре, да?
4: Да, но мы чаще тоже всего находимся и в стороне Жестяблиевска, и в селе Гришковском. То есть у нас вот так вот. Мы 3 денечка в городе, 3 денечка в станице. Вот так как бы
1: сегодня
4: 2 дома.
1: Приходила я на утренний эфир, и мы разговаривали, что лучше, квартира или дом. Вот в вашем отношении что лучше?
4: Однозначно дом. Да. Это воздух, это солнышко.
3: Приезжаешь, спокойствие.
4: Да.
3: Я еще там недалеко от речки живу. Там комарики, лягушки, бакают, расслабляешься.
4: И вообще все родные, знакомые. Даже выйдешь вот просто куда-то в центр, пройтись, всех увидишь, и приятно на душе сразу. Всех.
1: Какая красота. Часто работаете на второй день свадьбы? Вот мне интересно, сохранились ли традиции?
4: Сохранились.
1: Знаете, там цыгане, купание,
4: да,
1: гадание, катание, там, не знаю, еще что-то.
4: Есть. Да, у нас еще даже остались костюмы. Уже сколько? 17 лет я провожу мероприятия, свадьбы, и вот вторые денечки у нас стали опять вот возвращаться. То есть даже и в городе бывает, снимают частный дом, и вот просят даже, да, чтобы костюмы были.
1: Да, поэтому я убеждаю, что частный дом — это прекрасно.
4: Да.
3: Мне очень нравится второй день свадьбы. Мне кажется, что он веселее, чем первый.
4: Веселее, да.
3: Потому все что уже официальную часть все пережили. И на второй день все уже со спокойной душой отдыхают, как кому.
1: Как кому на душе
3: придется. Да,
1: да, да. Да, и вот эти чувства, конечно, они расплываются по всем родственникам. И сторона жениха, и сторона невесты.
4: Да.
1: У вас дружат ваши родные, да, вот
4: да,
1: как-то
4: да,
1: общаются?
3: Да,
4: общаемся, встречаемся,
3: конечно,
4: всегда что-то отмечаем. И вот даже помню, недавно мы вот, кстати, в Сережиной семье были, вот как раз где звонили наши тетя Марина, дядя Юра, Алечка, вот собрались все мы, и моя семья, и Сережина, и вот дядя. И мы пели песни на 9 мая. Прям концерт такой дали. И собрали, я не знаю, полсела, наверное, у нас собралось. А даже звонили, говорили, вы что там, выступаете в ДК сейчас? Нам
3: слышно.
4: Ну, то есть это было настолько спонтанно, интересно и душевно. И мы хотим это всегда повторить, но чаще всего мы в этот день тоже выступаем, работаем. Но это
1: тем
4: вот
1: не менее, вот у вас такие горящие глаза, любовь вас соединила. И сейчас я хочу, чтобы Альбина вышла в концертную студию. И для Сережи будешь смотреть ему в глаза. Хорошо, Альбин?
4: Хорошо.
1: Будешь петь, смотреть в глаза. Альбина, кстати, часто тебе поет именно тебе песни? Или все больше для работы?
3: Поет. Обратно с банкета мы едем в машине. поет.
1: Чтобы ты не уснул в дороге, да, она тебя развлекает.
3: Да.
1: Друзья мои, ну а сейчас Альбина исполнит песню «Ориентир любви» для всех наших радиослушателей, для своего любимого Сереженьки. И, конечно, мы просто порадуемся, послушаем с удовольствием.

0: Да, он когда молчит, даже если мы повзорили где-то, он просто молчит, и я это очень ценю, для меня это очень ценно, я тогда успокаиваюсь, и вот мы так миримся.
1: Вот такая семья была в гостях, мои друзья. Наш эфир подходит к завершению, и, конечно, мне очень хочется сказать вам, любите, вытерпите, да, Сергей, если надо, молчите, где надо. Альбина, просто радуйся, улыбайся, цвети, и будьте вот в такой чудесной гармонии семейной. Радости вам, любви и счастья. Друзья, это был проект «Родные на Казах FM». И всем счастья, всем мира и добра.
2: Казак FM. Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что не бывает ненужных в хозяйстве вещей. Бывает маленькая дача. Это наши соседи, садясь в поезд, успевают съесть курочку, картошечку и бутерброды еще до его отправления. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты не знаешь, у кого можно говорящего попугая купить?
1: Петрович, тебе попугай зачем?
0: Научу его фразе «вам кому». Всегда хотел, чтобы у меня личный консьерж был.

0: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.
2: Шутки, прибаутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а зачем человеку читать?
3: О, Нина, это одно из важнейших умений человека. Всю важную информацию мы храним в письменном виде. От вывесок магазинов и маршрутов автобусов до серьезных научных трудов. И все их нужно уметь читать.
0: Названия магазинов и я уже умею читать. А зачем читать книги?
3: Ну как же, дочь, ты же любишь слушать, когда я читаю тебе книги?
0: Да, особенно сказки и всякие приключения.
3: Чтение книг — это очень увлекательно. Прежде всего потому, что развивает воображение. Именно поэтому родители начинают читать книги детям с самого раннего возраста. Когда мы читаем, то оказываемся в мире, который создал автор, и наше воображение рисует его по описанию в тексте. Так развивается образное мышление. Оно очень поможет в жизни, ведь многие профессии, особенно творческие, требуют нестандартного подхода.
0: А еще мне нравятся книги про древний мир.
3: И это тоже здорово. Книги могут рассказать о прошлом и настоящем, об истории других стран и культуре разных народов. В общем, читать стоит, чтобы узнать много интересного об окружающем мире. А еще чтение книг повышает грамотность.
0: Это как?
3: Во время чтения включается зрительная память. Мы запоминаем, как выглядят слова, а потом по инерции пишем их правильно. Кроме того, в книгах много слов и оборотов речи, которые редко звучат в нашем общении. И чем больше их будет в речи человека, тем понятнее он будет выражать свои мысли. Знаешь, как мы с мамой радуемся, когда ты к месту употребляешь какие-то редкие словечки, которые мы с тобой прочитали в книжке.
0: Это потому что я стремительно учусь, папочка.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Папа, папа, скажи, пожалуйста, а как разговаривает змея?
2: Папа в этот момент медленно переводит взгляд на тещу и спрашивает: «Ну, Любовь Сергеевна, что мы молчим? Ребенок-то интересуется!»

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17:30.
1: Соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Люба, братцы, 104.9 FM

0: братцы!
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
2: Проведу по коже рукой, по губам губами гульну. Я тебя запомню такой,

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Зурна – древний деревянный язычковый духовой инструмент, распространенный на Кавказе и в Средней Азии. Праздничная флейта – так переводится название с персидского языка. Это деревянная трубочка длиной примерно 30 сантиметров с 8 отверстиями и небольшим раструбом. Она может быть очень простой, без особых украшений, но может быть и богато оформленной костью и металлом. Чаще всего музыканты, выступающие с зурной, составляют трио. Первый участник, известный как уста или мастер, играет основную мелодию, создавая главную тему произведения. Второй музыкант дополняет игру первого, аккомпанируя протяжными, плавными звуками. Это придает мелодии дополнительный глубокий оттенок. А третий участник на ударных создает определенный ритм. Получается завораживающая мелодия. Споры, кто и где впервые сыграл на зурне, ведутся очень давно. Самый древний инструмент из тех, которые нашли, был обнаружен на территории Азербайджана. Сделана зурна из рога оленя. Ее возраст примерно 3000 лет. Сегодня зурна – часть народной музыки – армянской, грузинской, азербайджанской, ассирийской, курдской. Она – достояние, гордость, душа народов Средней Азии и Кавказа.
1: Море лето с Казак ФМ.

0: Настоящее лето с Казак-ФМ. Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ.
1: Читаю ваши сообщения, но в первую очередь, конечно, их много, прилетает на Макс, плюс 7-928-401-2020. Таков же телефон, по телефону звоните в Макс, только пишите Виталий из Абинска. Не спешите, я все вижу, что вы переживаете, что не зачту. Не дошло время, но теперь уже первым достал. От всей души горячо, сердечно поздравляю с днем рождения нашу многоуважаемую Татьяну Кимовну из Армавира. Закон природы так суров, бегут года в потоке века. Как много есть прекрасных слов, чтобы поздравить человека. Но мы не ищем этих слов, а просто от души желаем здоровья, счастья и цветов, и жить все 100, не унывая. Поздравляем вас с новосельем, будьте здоровы, любимы, Богом хранимы. Оставайтесь всегда на нашей любимой волне. Казак-ФМ. С уважением, Виталий и Людмила. Сергей из Белой Глины передает привет своей семье. У нас в гостях Вера из Рязани. Купаемся в бассейне и жарим шашлыки. Ох, как вам здорово! Рязань, Оренбург, Ростовская область, Ставрополье прозвучали в нашей программе, перекликнулись с нами, это очень приятно. Так, еще Вера пишет. Всем радиослушателям огромный привет и доброго вечера, Тамара Павловна. Так, скучали. Спасибо. С юбилеем поздравляю женщину с особенной судьбой, добрым сердцем и открытой душой. Приятельницу по эфиру Татьяну Кимовну, свою студенческую подружку из Старовеличковской Пахута Валентину Ивановну поздравляю. Дорогие именинницы, с днем рождения и с юбилеем. Желаю здоровья, бодрости и сил, душевного покоя, тепла и пусть жизнь отчитывает годы не спеша. Пусть никогда не старится душа. Всех вам благ земных. С уважением, Тамара Павловна. Привет передает всем друзьям по эскадрону, всем жителям станицы и студенческим друзьям. Привет. Раиса Давыдовна из Старовеличковской. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Викулечка и все слушатели Казанька. Я тоже вышла с поводом поздравить подружку по эфиру, дорогую Татьяну Кимовну. Всего ей счастья, здоровья, успехов. Танюш, всего-всего тебе пожелали. Главное, что здоровье, счастье, и чтобы ты всегда улыбалась и была счастливенькая, с юбилеем тебя. Новосельем. Всего самого лучшего.
1: Как все совпало. Хорошо. И новоселье, и юбилей. И столько друзей, и столько теплых слов поздравления. Татьяна Кимовна, поздравляем. И вот семья из Ейска. Олег Лукьяненко и дочка Алина поздравляют любимую, ненаглядную супругу и мамочку, милую Ирину с днем рождения. Ты самая красивая, самая заботливая, талантливая, лучшая хозяюшка в мире. И мы очень-очень любим тебя и очень дорожим тобой. Будь счастлива, и пусть сбываются все твои мечты. Цвети, как розочка, а мы будем тебя беречь. Любим, обнимаем и поднимаем за тебя бокал. Поздравляем и вас, Ирина.

0: Варенички на Казак ФМ.
1: Это Варенички на радио Казак ФМ. Плюс 7-928-401-2020. Пишите в МАКС, дозванивайтесь. Дозванивайтесь на обычный телефон стационарный. Друзья, напомню, радио Казак ФМ вещает прямо из сердца Краснодара. Это кубанское народное радио. Но многие влюблены в него за пределами нашего края. И сегодня благодарю за то, что отметились вы. Оренбург и Ставрополь, Ростовская область и Рязань. Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает любимая жена и мама Рябошапка Светлана Валерьевна из поселка Октябрьский Павловского района. Дорогая наша именинница, сегодня у тебя особенный день 50-летия. Прекрасный возраст, когда за плечами уже большой жизненный опыт, мудрость и множество достижений. А впереди еще столько ярких моментов и счастливых дней. От всего сердца поздравляем тебя. Ты наша опора, наша поддержка, самый близкий человек. Благодаря тебе мы чувствуем себя защищенными и любимыми. Крепкого здоровья, благополучия, исполнения всех желаний. Пусть каждый день приносит радость, улыбки и приятные сюрпризы. Оставайся такой же прекрасной, энергичной, жизнерадостной. Муж Владимир, сын Данил из поселка Октябрьский, с любовью и уважением поздравляют именинницу. Передайте, пожалуйста, привет моей бабушке Рае Василенко Николаевне от правнучки Миланы. Я так рада, что у меня есть такая бабушка, как ты. Ты жизнь делаешь ярче. Милана что-то наперепутывала. Рае Василенко Николаевне. Посмотрите, в следующий раз обязательно правильно напишите, проверьтесь и отправляйте. Друзья, на связи Инна из Майкопа. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: ФМ. Так. Хочу для моего любимого, прекрасного мужа, Володи, заказать песню «Нежданная любовь» и пожелать ему прекрасных, светлых дней, здоровья, благополучия, всегда, везде и во всем. И я его очень люблю.
1: Инночка, скажите, а у вас тоже нежданная любовь с ним была?
2: Да, да, была нежданная любовь, да.
1: Ну, это прям вам прям чувствуется, что такой подарочек, ваш супруг для вас просто подарок судьбы. Ну, это замечательно, когда друг о друге так любящие люди думают. Нежданная любовь, Стас Михайлов продолжает программу.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Есть еще время, ну, во всяком случае, одна песня для того, чтобы написать ваше сообщение. Плюс 7-928-401-2020 в наш МАКС. Либо дозвониться, жду ваших звонков. Линия свободна. А вот интересно, Наташа из Краснодара. Вам передает привет, друг, и желает быть счастливой, никогда не унывать. И написал в скобках «Не Дима». Наташа, вам привет. И написал, не подписан вот человек, друг ваш. Поставьте песню, которую любит Наталья. Наталья, я знаю, что это одна из ваших любимых песен. Слушаем.

0: на Казак FM.
1: Курск присоединился к нашей перекличке. Лера оттуда передает всем привет из своего города, желает хорошего вечера и спрашивает, 1 сентября будет какой-нибудь праздник для школьников на радио Казак FM? Ну, конечно же, Казак FM к каждому празднику готовится очень ответственно. Лер, конечно, будут программы, и ребятишки для школьников, в частности, будут обязательно какие-то интересные вещи. Я хочу сказать, без этого никак не получится. 1 сентября наш с вами общий праздник, и даже когда мы уже далеко не дети, все равно мы с радостью смотрим на календарь и говорим снова 1 сентября. Жду ваших звонков, еще один приму, плюс 7-928-401-2020. И еще раз из Ейска Олег и дочь Алина поздравляют любимую мамочку и жену с днем рождения. Дорогая Ирина, вам желают всего самого доброго, успехов, чтобы дома всегда было уютно, прекрасно друг с другом в общении, теплая атмосфера и только хорошее настроение и любовь. Для вас, Ирина, и эта песня программы.

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Настенька Артюшок шлет всем привет из Афипского и желает хорошего вечера, Настя, и вам. Друзья, Лидия Васильевна из Краснодара, наша постоянная радиослушательница, дозвонилась. Здравствуйте. Ой, Лидия Васильевна, ну почему вы не дождались, не знаю, что случилось, и я не спросила, не успела. Лидия Васильевна от души поздравляет своего брата с 90-летием. Лидия Васильевна, сейчас обращаюсь к вашему брату, не знаю, как его зовут, я хочу и от вас, и от всей вашей семьи, от всех ваших знакомых и друзей именинника поздравить юбиляра и от радиостанции Казак-ФМ. И прежде всего вам, дорогой наш, пожелать крепкого-крепкого здоровья. Соточку обязательно с радио Казак-ФМ отпраздновать. Надеемся на крепость духа, на верность и надежду, на любовь, на то, что все будет хорошо. Вы будете оставаться с нами, петь песни, приплясывать еще долгие годы. С днем рождения! Я, Виктория Никитюк, прощаюсь. Пожелаю вам хорошего настроения, дорогие, любимые наши радиослушатели. Пока-пока и до завтра.
2: За столом друзей, близких и детей полон тесный круг. Раз и навсегда я скажу слова под бокалов звук. А слова просты, как мои мечты, чтобы все сбылось. Все, что есть у нас и в домах.

0: Rock FM и издательский дом «Традиция» представляет проект «Сказки из лесов кубанских».
1: Спокойной ночи, казачата! На «Казак-ФМ» сказочное время.
2: Сергей Левин. Кот стихоплет. У многих из нас дома есть кошки. Добрые, умные да ласковые. А в краснодарских лесах можно повстречать кота дикого. Его еще кавказским называют. Ох, и давно живут эти коты в здешних местах. Даже несколько тысячелетий назад гуляли они по этим заросшим кустам и деревьям, холмам и пригоркам. И уже тогда чувствовали себя хозяевами мира. Дикий кот-романтик слыл одиночкой. Шумных компаний избегал, ходил-бродил сам по себе. На мышей и змеек охотился. Иногда стихи сочинял. Но никому в этом не признавался. Просто ему творческий процесс нравился. Стихотворения он любил короткие, не длиннее двух строчек. И чтобы обязательно про природу. Ну или про любовь. Вроде такого.
3: В небе звезды словно птицы, темнотой спешат напиться.
2: Или вот такого.
3: Из скалы родник течет лет 500 или 800.
2: Романтик иногда их про себя мурлыкал. Придет водички из ручья плакать, или на небо полночное, звездами усыпанное, залюбуется, сразу стихи вспоминает. Весенней ночью как-то сидел кот высоко-высоко на дубовой ветке. За жизнью лесной лениво наблюдал и никуда не торопился. Он в темноте ничуть не хуже, чем днем видел. А тут еще полная луна из-за горизонта выкатилась, устроилась поудобнее среди легких облачков и засияла не слабее фонаря какого. Вдруг видит кот, бежит вдоль ручья дикая кошечка. Хорошенькая такая, маленькая да миленькая. Торопится, правда, сильно. Вот-вот из вида скроется. Наверное, за мышкой или ящеркой охотится. Сверху не разглядеть. И так захотел романтик с прекрасной незнакомкой подружиться, что долго рассуждать не стал и прыгнул вниз. А ветка под лапкой сухая попалась. Хрусть! И обломилась. И полетел котик кубарем с огромной высоты прямо перед кошечкой с дуба и рухнул. Хорошо коты, хоть дикие, хоть домашние, переворачиваться в воздухе умеют и на лапы ловко приземляться. Им высота нипочем. От внезапности такой незнакомка ойкнула, зашипела грозно и романтика по физиономии царапнула. Шрам у него на всю жизнь остался. Но помирились они быстро. Лесных котов да кошек в дикой природе последние годы совсем немного осталось. Так зачем же им враждовать? Дружить надо. А позже, когда у романтика и зеленоглазки, так незнакомку звали, котята родились, они им перед сном рассказывали.
4: Мы, дети, познакомились, когда наш папа с луны свалился. Я сразу поняла, что этот кот лунный особенный.
2: Улыбалась зеленоглазка. А романтик не спорил, мурлыкал тихонько и новые двустишье сочинял. Вроде такого.
5: В жизни очень вам везет, если рядом лунный кот.
2: Котята хихикнули и совсем скоро закрыли глазки и уснули. И ты, малыш, засыпай. Доброй ночи.

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе, молоденькая-молоденькая семья такая, ну вот ток-шоу из-под алтаря, как говорится. И, значит, жена мужу говорит:
2: ты знаешь, я хорошо умею готовить только торт и рыбу.
3: Ой, да ничего страшного, дорогая. Ты со временем научишься, правда. Только вот скажи мне сейчас, вот это у меня на тарелке шо? Это торт или рыба? Чтоб я понимал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: 105,4 FM Павловське. Включай.
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.